Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. В детстве, конечно, я этого не осознавал, но с годами ты начинаешь понимать, почему многие мужчины носят фотографию жены или девушки в бумажнике. Это напоминает о том, что на ее месте могло бы быть гораздо больше денег. Напоминает о чувствах.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Не спешите печалиться и грустить, если у кого-то из близких или друзей тяжелый характер. Наоборот, вам очень даже повезло, потому что вообще вы не задумывались, почему характер тяжелый? Потому что золотой.

бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И я, кажется, догадался, почему мы, парни, не понимаем девчонок. И до конца, возможно, их никогда не поймем. Потому что, во-первых, это не нужно, мы их за это и любим. А во-вторых, можно не стараться, даже если какой-то ученый совершит, вот представьте, невероятный прорыв, революционное открытие, и узнает все-таки, чего же хочет женщина. Через какое-то время она просто передумает, и все.
1: На этой неделе номер третий.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
1: Номер второй.
3: Дорога, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Номер первый.
2: На Малиновой луне, на обратной стороне.
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на Русском радио.
5: Про что, про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов.
5: Во вторник в 20:30.
1: Про автомобили на русском. Что слушает страна?
2: Диджей поставит модный блок, я тебя...

0: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетик.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Дмитрий Колбин. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятые. Настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Что слушает страна?
2: Если все не так,

Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Есть мнение, что якобы женской дружбы не существует и все такое. Вот лично я не согласен в корне. Секрет долгой женской дружбы, он на самом деле прост. Разные вкусы на парней и одинаковые на вкусняшки и любимые песни.

0: ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Каждый раз, когда я слышу песню «Таня, не плачь» от дуэта «Бис», я всегда вспоминаю одного своего знакомого. У него супругу зовут Таня. Теперь вы тоже будете его все время вспоминать, потому что его любимая фраза: «Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Хочу рассказать вам поучительную историю, чтобы потом не было вот этого лечения лежа на кафеле. Пусть всем парням это будет уроком. Недавно в парке я подслушал разговор. Девушка сказала своему парню: «Я бы на многое пошла ради тебя, но, понимаешь, мне просто не в чем».
1: «Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я считаю, что нам всем нужно брать пример с одной моей знакомой. Ее девиз нужно обязательно где-то записать, запомнить, возможно, даже выбить на камне. И не только записать, но и делать именно так, как она говорит. Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла украшать мир. Конечно же, под любимые песни.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тут пришел к неожиданному выводу. Я задумался, кто нас может завалить? Силач своим ударом, правильно? Красивая девушка своей красотой, разумеется. И диван. Получается, диван у нас самый сильный и привлекательный.
1: Что слушает страна?
2: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
1: Русское радио.
2: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Очень важный совет всем, кто собирается прийти в форму или уже приходит в форму. Во-первых, ну вы это знаете прекрасно, это нужно делать только под любимые песни. И во-вторых, худейте минимум на трех диетах. Потому что, не знаю как вы, лично я двумя не наедаюсь.
1: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: В новом «Jacta 9 Urban Plus» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Jack». Подробности на jackcar.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: мой.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
1: Русское радио.
3: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Но после такой песни тоже хочется что-то такое вам зачитать, как говорится. И поэтому хочу поднять вам настроение и прочитать статус одной моей знакомой. Он тоже в рифму. Такое невероятное четверостишье. «Утро красит нежным цветом лица заспанных прохожих, а меня не красит утро. Я красивая попозже».
1: Новая песня на русском.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушать?

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Ну что там у вас на Невском?
8: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
7: Тоже не тише.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
16: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был?

Они своим позитивом могут остановить любую непогоду, так что зонт можно не брать. Но если что вдруг с погодой не так, это уже не я, Миша Набоков, это русские перцы. Встречайте.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 14, ночью до плюс 12. Ветер умеренный, северо-восточный.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести базовую выплату на ребенка, которая предоставлялась бы всем семьям, независимо от уровня заработка. Сейчас при его росте родители могут утратить право на ежемесячную выплату. А формальный доход не всегда отражает фактическое положение, пояснили в Палате парламента. Семья может не относиться к категории малоимущих, но иметь высокие обязательные расходы. Регистрация граждан по месту жительства должна стать добровольной. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение Нижней палаты парламента. Документ будет дорабатываться с учетом замечаний. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры, считают депутаты. Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы с 27-28 учебного года. Согласно инициативе, до 37 расширится число направлений, при поступлении на которые обязательным станет единый госэкзамен по физике. Кроме того, история станет обязательной там, где сейчас университеты могут выбирать между историей и обществознанием. Математика будет необходима для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Также предлагается отказаться от многопрофильных конкурса. 44% россиян осенью задумываются об обновлении интерьера, показал опрос. Спрос на дофаминовый декор вырос в среднем в 2 раза. Рост интереса к ярким предметам подтверждает и динамика продаж. Посуду, текстиль и декор насыщенных оттенков стали покупать в несколько раз чаще. Среди наиболее популярных принтов – растительные и цветочные. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Русские
5: опаньки! Привет, дорогие, привет, любимые! Здорово, ненаглядненькие! Давайте просыпайтесь скорее! Смотрите, какой день хороший, какой прекрасный денечек для прекрасного денечка. Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это главное на главном. Это «Русские перцы» на русском радио. Рады вас приветствовать, обнимать, целовать. Вот так вот примерно. Еще
6: Доброе утро.
7: Ну что, ребята, а мы сегодня, знаете, что увидели? Уникальное природное явление.
5: Что случилось?
7: Горящие утренние фонари.
6: Да.
5: Ничего себе!
7: А все почему? Потому что день-то у нас убавляется, а ночь все длиннее.
5: Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Вот бы утро удлинить.
5: А скоро еще хуже.
6: Нет.
5: Вот мы просыпаемся ночью. А выходим с работы ночью.
6: Надо будет во всем плюсы искать.
7: Антон, все это будет скоро. Но раньше этого у нас будет игрушка «Слово на вылет».
5: Да.
6: А у нас еще, кстати, раньше игрушки «Слово на вылет» будет перченый гороскоп.
5: О, 12 друзей русских перцев, да?
7: Да, расставим все по местам. Десять, а еще у нас, конечно, игра против правил в следующем часе. Там 10 тысяч.
5: Вот, а сейчас песня. Вот так серьезно, знаете ли, после фонарей. Улица, фонарь, русские перцы. Понеслось.
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: хит на русском радио.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну что, перемещаемся в Японию. Там что начали делать? Там начали создавать дома-роботы, где людям вообще не придется заниматься бытом. Как же, мы скучать же будем, правильно? Как же нельзя-то пыльку протереть, еще что-то. Короче, искусственный интеллект будет следить за происходящим в доме, убираться, разбирать продукты, стирать вещи, выполнять другие бытовые задачи. Проект получил господдержку, планируется к массовому производству. У нас такое, возможно, лет, наверное, через миллиард примерно где-то. Потому что, ну а как? А где вот эта вот потрясающая, отчаянная домохозяйка, какая-нибудь Ева Лангория, которая убралась, сделала, все, уроки сделала. Все,
3: так все, Ева Лангория сама там не убиралась, у нее всегда была прислуга.
2: Ты сейчас разрушил вообще, вообще все мои представления, а вот этой вот потрясающей Золушке, которая...
4: То есть ты не хочешь, чтобы женщина больше времени посвящала себе, любимой?
2: Очень хочу,
4: то есть ты хочешь, чтобы она продолжала вкалывать и на работе, и дома, убираться, стирать, готовить, протирать пыль, мыть полы,
2: вот
4: пылесосить.
2: Как чувствую какой-то наезд, понимаешь?
4: Конечно,
2: вот в этом,
4: я
2: как
4: сижу,
2: бы, да?
4: Слушаю тебя и думаю, ну вот где вообще хоть какая-то капля понимания, капля уважения,
2: да,
4: любви,
2: да, да, да,
4: мы
2: нет,
4: женщины
2: никакой,
4: вкалываем
2: никакой,
4: 24
2: да.
4: на 7, нам тоже надо отдыхать.
3: Так, давайте
2: заниматься собой.
3: Идеальную картину тогда представим.
4: Да,
3: хорошо,
4: идеальную?
3: Внедрили
4: да,
3: этих, да. Эти дома, роботы.
2: Да.
3: А, Полиночка, чем же ты будешь заниматься тогда, если
4: знаете,
3: вдруг у тебя столько времени появится?
4: Я вчера купил себе алмазную мозаику. Я буду ее собирать.
3: Ее роботы, кстати, тоже очень хорошо собирают. Самое главное, быстро.
4: Я буду мелкую моторику развивать.
2: Эти и другие расклады на пенсии в новой книге «Чем занять себя после ха-ха-ка».
1: Русские перцы на русском радио. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
11: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
14: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
15: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
16: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
17: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: Цеф. Ну, давайте сейчас осчастливим, например, Овнов. Сегодня вам полезно немножко придержать выводы. Ситуация еще успеет показать себя с другой стороны.
1: Ну, а я тогда осчастливлю Тельцов.
0: Давай.
1: Тельцы, не проходите мимо хорошей скидки на то, что вам действительно нужно. Вы не пожалеете?
2: А я буду осчастливливать близнецов. Ваше красноречие сегодня пригодится. Даже неприятную просьбу получится подать так, что вам не откажут.
0: Раки, не пытайтесь угадать, чего от вас хотят близкие. Пусть они говорят прямым текстом.
1: Порадую Львов, пожалуй. Кто-то захочет повторить вашу идею. Не злитесь, Левушки. Подражание все еще считается комплиментом.
2: Давайте порадуем всех знаков.
1: Давай.
2: Дева, отложенное дело напомнит о себе в самый подходящий момент. Закройте его и, наконец, забудьте.
0: Весы, дорогие, сегодня у вас вообще будет счастье, потому что день располагает красивым жестом. Сделайте что-нибудь приятное просто потому, что можете.
1: Могу, умею, практикую. Скорпионы, сегодня вам придется пригодится хранить умение, невозмутимый вид, особенно когда вы услышите нечто совершенно потрясающее.
2: Стрельцы, планы на вечер лучше не высекать на камни. Может появиться вариант гораздо веселее.
0: Козероги, не стесняйтесь напомнить человеку о его обещании. Это ему может быть неудобно, потому что он слово-то не сдержал свое.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. На Водолее, на сегодня вас может увлечь тема, которой вы раньше совершенно не интересовались. Дайте любопытству разгуляться.
2: И рыбы. Хороший день, чтобы вернуть в жизнь маленький ритуал, который когда-то поднимал вам настроение.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.

0: Альфа-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАСТА». УГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «АОТ-Банк». 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
8: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
9: Выбирайте Wildberries.
10: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
11: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
13: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: перцы» на русском радио.
1: Антош, эту новость сейчас будет тебе крайне тяжело слышать.
2: Так, что это такое?
1: Поэтому давай сделаем глубокий вдох.
3: Что, у нас поставили пин-код на холодильник?
1: Не-не-не, глубокий вдох, Антошечка, и выдох. Ты успокоился немножечко?
2: Ну, практически.

0: чистый.
1: Готов?
0: Да.
1: Хорошо. Оказывается, офисные сладости могут быть инструментом манипуляции. Это выяснили психологи. Мне кажется, просто с тобой манипулировали столько лет.
0: Сколько лет мной манипулировали?
2: Вот эта конфетка на удочке, это все-таки была манипуляция?
0: Это какие вещи я только не творил за кусочек лукума?
1: Вот послушай, пожалуйста, внимательно, что говорят специалисты. Специалисты. Зефирка, да, скажет тебе сейчас. Так называемый конкурентный альтруизм. Он работает очень просто. Человек делает что-то хорошее, чтобы заработать репутационные очки. Чаще всего это угощение, подарки, мелкие услуги или активная помощь начальству перед повышением. Такая стратегическая доброта оказалась связана со склонностью к манипуляциям ради личной выгоды.
0: Я активно помогаю начальству, а где же повышение?
1: У тебя есть сладости.
2: Подожди, ты в другую сторону, ты отрицательно помогаешь. Потому что ты эти сладости съедаешь, ты же не приносишь ничего. Ты только забираешь.
0: Что ты говоришь?
1: Так манипулирует Антоном.
2: Вот.
1: Манипулирует тобой.
0: Объясни ему, конфетина моя.
2: А знаете, что я еще понял? Что очень часто на вот этих вот рабочих столах оказываются печеньки и конфетки людей, которые их купили, дома попробовали.
1: Не понравилось.
2: На работу отнесу.
0: Получается, я съедаю все, что кому-то не понравилось?
1: Да, но тебе это нравится, Антош?
0: Мне нравится.
1: Это самое главное.
2: Это ты сказал.
0: А я...
2: Потому что ты всеядный.
0: Всеядный?
2: Да.

0: возьми мою любовь, ну возьми. Ну хотя бы колонку возьми.
1: Ну возьми.
2: Возьми трубку и набери заветные цифры.
1: А, нет, такие правда заветные.
0: Колонка умеет заряжать телефоны, представляете?
2: Да, телефон умеет заряжать колонку. Это круговая порука просто.
1: Вот. Это 21 век.
0: Нет, там по-другому немножко. Телефон заряжает колонку музыкой.
2: Так.
0: А колонка телефон заряжает электроэнергией.
2: И в связи с этим мы зарядим кого-то хорошим настроением. Супер. Кто-то звонит, конечно.
1: Логика железная у нас.
2: Старался.
1: С вами. 8495-995-105,7.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: рекомендация специалиста.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: 8005. Город Санкт-Петербург.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Русском радио. Слово на вылет.
1: Вот как хорошо-то сейчас пошло такое. Господи, как будто лето продолжается. Настроение поднимается. Опа! Опа! Опа!
2: Это точно не давление. Это точно не давление.
1: Надо проверить, кстати, да. Дорогие друзья, слово на вылет, игрушечка. До нас дозвонилась Валентиночка из города Кемерово. Сейчас будет играть, выигрывать. Валенька, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, Кирсики. Здравствуйте.
1: Валюшенька.
2: Чем занимаетесь?
3: Душа просит вас.
1: Да, это хорошо.
4: Чего там душа просит?
1: Сердце в пятках у нее, вынимайте оттуда обратно.
2: Ой, пусть сердечко скорее выскакивает и обратно
1: вскакивает.
2: Залетает да. В грудную клеточку.
1: Сейчас спокойненько поиграем, быстренько выиграйте денежку, все нормально от нас. Как в этой игре можно выиграть денежку? Давайте я вам объясню, смотрите. Вы берете, получаете подарок от Русского радио.
2: О, это не надо, это не надо. Это вредный совет от Антона.
1: Нельзя, что ли?
4: Нет.
1: Ну хорошо, ладно.
4: Деньги через час, а сейчас у нас колонка умная. Так
1: это фирменная. Это круговорот, а вот деньги через час можно потратить на колонну. Ну ладно.
4: Давайте сразу напрямую. В общем, Валька, сейчас мы включаем вам фрагмент песни, в котором мы с помощью нейросети убрали одно слово. Ваша задача его вернуть обратно, то есть назвать это слово одно. И получите классную фирменную колонку.
1: Эх, Валечка, вы слышали, как Морозов мне все продажи испортил сейчас? А давайте играть, да, хорошо?
4: Итак, слушайте внимательно вот этот фрагмент.
2: Валечка, удачи.

0: Анна снова со мной.
1: Да.
0: Бум-бум-бум-бум-бум-бум.
1: Марюш, здесь нет времени, чтобы думать. Здесь надо сразу называть слово. Нет времени, чтобы где-то это искать. Называйте слово.
2: Да негде искать. Если бы было где искать, даже искать негде. Так, было со мной.
0: Можно искать в аналогах своей памяти.
1: В аналогах,
3: В аналогах, действительно, да. Вы в официальных дистрибьюторах еще.
2: Но со мной всегда.
1: А, одно слово, Валюш.
2: А, было всегда.
3: Ну, то, от чего люди страдают.
2: Было со мной, да?
0: Ну, а что было со мной?
3: Я не знаю, что было с тобой, Жукова.
2: Мечта.
1: Мечта.
0: Мечта. Было со мной мечта. Ну, как даже не в Риму. Как даже не в Риму.
3: Старинная угорская песня. Было со мной мечта.
1: А давайте мы сейчас не будем называть правильный ответ. Вот пусть люди послушают Влада Соколовского и найдут это слово сами там.
0: А давайте, песня шикарная, многоточие. Называется «Валечка». Не получилось в этот раз. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Звоните нам еще и прекрасного вам дня.
3: Теперь пока. Придется послушать.
4: Слово на вылет. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 14, ночью до плюс 12. Ветер умеренный, северо-восточный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Федеральный бюджет в этом году получит от Москвы более 6 триллионов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на московском финансовом форуме. Ранее Собянин назвал текущую экономическую ситуацию в Москве как сложную, но не критическую. Мэр подчеркнул, что для России преодоление масштабных вызовов – исторически привычный процесс, и страна всегда успешно справлялась с кризисными периодами. Чтобы защитить свободу передвижения россиян, с 1 января 2027 года вводится обязательный загранпаспорт для детей. Сейчас несовершеннолетних, вписанных в документы родителей, часто не пускают в недружественные страны. В ведомстве уточнили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут действовать до истечения срока. В павильоне номер 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». На ней представлены работы русских художников-академистов 18-20 веков, среди которых полотна Карла Брюлова, Александра Иванова, Михаила Врубеля и других мастеров. Так можно увидеть полотно Ареста Кипренского «Дмитрий Донской» на Куликовом поле, созданное в 1805 году. Это смысловой центр зала, исторические сюжеты. Все подробности о билетах и посещении выставки можно найти на сайте mos.ru. Самообразование стало главным фактором, который помог специалистам получить первую работу в цифровой сфере. Его назвали 37% опрошенных. Еще 25% помогли стажировка или обучение на рабочем месте. А для 15% это профильная программа в вузе, колледже или техникуме. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура русские перцы на русском радио.
4: Ну а мы продолжаем здесь развлекаться, веселиться и радовать вас, дорогие вы наши любимые, замечательные люди. 8:03. Здесь главное на главном. Здесь русский перц на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев будут вас обнимать.
5: Оп. Доброе утро всем.
6: Доброе утро. Это прекрасное солнечное утро. Говорят, что это одно из последних таких вот сухих, теплых и солнечных утр.
4: Все, потом косые дожди, да?
6: Да.
5: Ну надо. Ну что-то сразу позитив на негатив.
6: Почему? Нет, я сейчас порадую тех, кто, например, обожает осенний вайб.
4: Да.
6: Вот эту вот мокрую погоду, когда ты можешь сидеть в любимом офисе,
4: да,
6: и у тебя есть уважительная причина не выходить на улицу.
4: Да, а если вышел, что у тебя к лицу прилипло? Это лист.
5: Листик, да. Очень, кстати, мило.
6: Ванный.
4: Во все лицо. Клен. Мокрый.
5: Ну, иногда, знаешь, некоторым людям можно закрыть листиком.
4: Да.
5: Например, какую-то часть на лице.
4: На лице.
5: Например, очень много разговаривают люди. Вот можно листиком заклеить себе рот, чтобы люди помолчали.
6: Не накинешь листок, знаешь ли.
4: Ничего себе! Ты прям как Федя Тютчев, прям сейчас от души.
6: Я или Афанасий Фёд.
5: Я просто здесь вчера болтала с подружкой по телефону. И она мне кое-что рассказала, да, что она ходила на выходных на мероприятие одно, где были наши общие знакомые. И они обсуждали меня.
4: Да?
5: Да, в очередной раз мне, значит, что делают? Приписывают, что у меня ненатуральные губы.
6: А у тебя ненатуральные?
5: У меня натуральные. А-а-а. Я уже смеюсь реально от этих слухов, потому что они с самого детства меня преследуют. Да, и у меня есть даже фотографию. Я могу, если кто-то тут опять начнет что-то писать мне.
6: Фотографию из детства?
5: Да, где у меня губы натурель. Я так посмеялась, думаю, ладно, говорят обо мне, ну и хорошо, пусть говорят.
4: Ладно, губы-то как раз натуральные.
5: И все остальное тоже.
4: А? Натурпродукт?
5: Да.
6: Ну, в общем, ладно, тогда я предлагаю сейчас обсудить сплетни. Ну, какую сплетню вы о себе услышали, дорогие наши слушатели? Расскажите, что такого там говорят про вас за спиной? Мы очень ждем вашей истории в наших мессенджерах.
5: Да, кому надо, чтобы листик кленовый вот налетел на лицо?
6: Да кому-то даже целый кляп надо.
4: Целый кляп, да? Да. Открыл рот, а тут полный рот желудей.
6: Ужас. Напишите нам, короче, ВКонтакте, в группе и в канале, в Максе, в комментариях под постом.
4: Ждем сплетни.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Какую сплетню вы о себе услышали? Ну, расскажите, нам же тоже очень интересно.
2: Слушайте, я обхохотался, пока читал сообщение от Алевтины из Сызрани. А про нее ходят сплетни по деревне, что она потомственная ведьма. Что она привораживает, отвораживает, чуть ли не в кошку превращается, ночью по деревне гуляет. Умора! И Алевтина пишет, если бы умела, то превратилась бы в кого-нибудь поинтереснее. Капибару, например.
3: Капибару?
2: Да, чего? Ей не холодно сейчас будет.
3: Ведьма интереснее, ты представляешь, что какой-то праздник, день села, да? Вот, а ты так
2: раз... А ей костюм не нужен.
3: А ты так... Вышла и просто пошла за хлебом. И все такие... Дай, Дрита! И застыли.
1: А как выглядит Алевтина, что про нее такие слухи ходят?
3: Красивая,
2: я
3: наверное.
2: Я думаю, она как Маргарита.
1: Такие, вы, наверное, очень жгучие черные волосы.
2: А может, рыжие и голубые глаза.
1: Или зеленые. Глаза, да,
3: как
1: яркие.
3: Пицца?
1: Нет.
3: Ну, представляешь, она и такие люди сразу же говорят, о, тушите костры, вот она идет.
2: А мне интересно, в чем она, Алевтина?
1: Наверное, в платье.
3: В черном
1: каком-то.
3: Чем-то.
2: Да?
3: Угу. Да.
2: Ой, или все-таки как Маргарита.
3: А, нет, да. В черном.
1: Если она так выйдет, конечно.
3: В черном в такую мелкую ромашку.
2: В общем, простор для фантазии у нас, ребята, разыграли. Алевтина, спасибо вам большое.
0: Русские перцы. Смеяться обязательно. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
8: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Что согреет вас этой осенью?
11: Теплый плед, объятия любимого.
12: Магазины «Сантехника»
13: согреют скидками до 20% с 21 сентября по 4 октября. Сеть специализированных магазинов «Сантехника». Чехова 25 и Ленинградская 130.
14: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
15: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
16: 100-200-300-400-500-500-700-900.
17: Тысяча автомобилей!
18: И один сайт. Marten.ru.
19: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
13: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
2: Сладкий вкус.

0: голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел не модный, ты не слушал русских перцев.
1: Расскажите, что же про вас говорят за спиной? Вот Саша нам написал, или написала, наверное, да? Что она приезжает, когда в родной город, ей приписывают романы несуществующие. Увидит меня, например, с однокурсником где-нибудь в социальных сетях. Все уже, чуть ли не пятого родила.
2: Ой, ничего себе.
1: Да.
2: Какая бурная, насыщенная личная жизнь.
1: Ну вот у Нади, например, из Москвы то же самое. Говорили, что я имею отношение с руководителем, так как быстро продвигаюсь по карьерной лестнице. Но у меня есть четкое понимание, что говорят это не от большого ума. Лучше бы потратили это время на образование.
2: И на продвижение по карьерной лестнице.
1: Вот-вот.
3: Тоже. Да, вот, так вот. Вот и у Ксюши тоже такой же популярный сплетни, что она беременна. А вот у Олечки, ну давайте эту тему просто сейчас вот прочитаем и закроем ее. Оля говорит, проживает в другом городе, долго не была у себя на родине. Когда приехала в гости к маме, то узнала, что, оказывается, она родила двойню. Узнала, когда соседка подошла и говорит, Олечка, как детишки твои поживают? Я, конечно, могла услышать все, что угодно, но о том, что я родила, для меня был шок. Впрочем, как и для мамы. Вот такая история.
1: Откуда люди берут вот эти слухи? Вот откуда?
3: Как все-таки рождается это все?
2: Как, вы знаете, судя по сплетням, нам не нужно повышать рождаемость. Она у нас ежедневно геометрической прогрессии вверх идет просто.
0: На русском радио. Что слушает страна?
4: Надо поднимать рады. Это залипательно.
0: Русское радио.
5: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
7: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: Федеральная пассажирская компания.
8: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
9: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
17: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
20: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ходят слухи, что автор этой песни — это ИИшка.
1: Да. И куда ушли эти слухи? В народ? В
0: массу? Знаю. Ну, в любом случае, Зиверт и Эвер перепели ее, сделали ее настоящей живой песней. Хотя изначально идея была, конечно, искусственная. Искусственно-интеллектуальная, я бы даже сказал.
1: Классная песня получилась. Очень красиво. Мы продолжим нашу тему про сплетни. Да. Написал нам Виктор по поводу слухов о себе. Он родом из глухой деревни, работал когда-то телохранителем у известного политика. И попросил крутой автомобиль у него упали. Политик съездить себе на родину, то есть своего босса.
2: Там остался.
1: Да, после того, как уехал, уже приехал в деревню и уехал обратно в город, о нем очень долго говорили, что он из такого, знаете ли, сериала.
2: Бандюга, что ли? Мамочка, что же случилось? Мамочка, что же такое?
0: Вот нам Надежда еще написала такое сообщение. Оно очень доброе, милое, но сначала все началось с обиды. Что называется, трудности перевода. Ага. Потому что, ну вот я предлагаю все-таки выучить, чтобы не было таких коллизий, выучить некоторые слова, например, на таджикском языке.
2: Давай.
0: Всегда поможет. Она работает на складе, где товароведом работает. Там очень много работает ребят из Таджикистана. Угу. И вот как-то в выходной ей пишет подруга с работы, говорит, тебя тут лошадью назвали наши коллеги. Она в шоке. Обидно, знаете ли. Почему? За что? Ведь у меня такие хорошие отношения со всеми. Оказалось, что это комплимент на самом деле, что красивая, статная, высокая, породистая, как лошадь у них. Короче говоря, это на самом деле там комплимент.
2: Ничего
0: себе. Поэтому надо такие тонкости знать. Вот ребята таджики умеют делать комплименты, вот, молодцы.
2: Как говорится, опять скрипит потертое седло.
0: Вот, ну в общем, поняли, да? Теперь вам надо какой-нибудь комплимент выучить тоже.
2: На их языке, да.
0: Ответить им, конечно.
2: Прийти да поздороваться. Здорово, кони.
0: Ну не так, конечно.
2: Это не комплимент?
0: Не знаю.
2: То есть он в одну сторону работает, что ли?
0: Наверное. Да ладно. Не знаю, дорогие ребята из Таджикистана, напишите, было бы ли это комплиментом?
1: Или нет?
0: Или, ну, то есть, нет, напишите то, что считается у вас комплиментом. Мы будем это знать. Вот, и применять.
2: Будем учить язык.
0: На практике.
1: Да.
3: Русские перцы на русском радио.

0: уже эту песню куда-то убрать до следующего сезона.
1: Да?
2: До следующих летних дождей.
1: Или кому-то отправить туда, где лето.
2: Да.
0: Можно и так сделать. Тем более, что у нас для вас есть 10 тысяч рублей. Я не знаю, насколько далеко вы на них сможете уехать, но, в принципе, мы вам можем и шланга полить, если что.
1: Да?
0: Ну, сымитировать летний дождь.
1: Как раз можно вызвать МЧС, у них есть вот это, знаешь, как кино делают. Дождь какой пошел.
2: А можно пойти в баню, и там вот есть такие штуки сверху, обливалочки.
0: Тропический дождик.
2: Да. Или душ тропический.
0: В общем, вариантов много на 10 тысяч. Придумайте, как их потратить, но сначала их заработайте, пожалуйста.
1: Ну, видите, как у нас все. Мы для того, чтобы ощутить на себе тропический дождь, идем в баню, а не в тропики.
2: Да, вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Позвоните 8495-995-105.7.
0: Игра против правил.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует. 99 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Офис свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: Виа Суперстар.
9: Новый сезон.
7: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2020. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ваши перченые волшебники здесь. Будем деньги давать. Вообще, без проблем. По крайней мере, возможен вариант. Сегодня вот у Сережи, который звонился из города Переславль-Залесской, получится отобрать 5 тысяч. То есть 10.
2: Отобрать прям?
1: Да, прям отобрать. Прям выиграть. Прям выиграть. Да. Сереж, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Сережа. Как настроение ваше?
4: Хорошее, отличное, солнечное.
2: Какие у вас есть ритуалы с утра, чтобы проснуться?
4: Ну, мыться холодной водой.
1: Угу. Нормально, хороший ритуал, да?
3: Самое главное, дешевый.
1: Да.
3: Бесплатный практически.
1: Хотел сказать бесплатный, но понял, что завод надо платить.
2: Да, кстати, ни одного бесплатного дня не существует.
1: Ну, вы же, наверное, в Переславль-Залесском умываетесь ключевой водой, с родника.
4: Конечно, а как же?
1: Да ты ж мой молодец хороший, а?
3: Это были бесплатные вопросы для вас, дорогой Сергей. Теперь будут платные. Ну, платные они будут в том случае, если вы ответите неверно, но логично на них. На все про все у вас будет 20 секунд, это первый раунд. Потом, если вы все сделаете правильно, мы поиграем в суперигру. Но о ней попозже. Готовы ли вы играть?
4: Готов.
1: Ну, тогда вперед.
2: Удачи.
1: Что вставляют в фонарик, чтобы он работал без розетки?
4: Палец.
1: Какие животные строят плотины?
4: Кенгуру.
1: Чем гладят одежду?
4: Чайником.
1: Какой сегодня день недели?
4: Среда.
1: Что потеряла Золушка, убегая с бала?
4: Платье.
1: Да-да-да-да-да!
2: 5 тысяч рублей!
1: Да,
3: Сергей, ну вы просто монстр! Ну и...
1: Да ладно, что там, красивый?
3: Ну я имею в виду, что монстр игры. Сергей, у нас теперь для вас вопрос. Мы как-то даже не подготовились. Мы думали, что все будет как обычно, а у нас сегодня праздник. Сережа, сыграете ли вы с нами в суперигру?
1: Но есть нюанс.
2: Есть. Один.
1: Один.
3: Да. Да. Если вы в ней проиграете, то сделать надо будет примерно то же самое. Все, 20 секунд, 5 вопросов. Но если проиграете, то ничего не получите.
4: Я понял. Не вопрос, давайте.
3: Сыграем суперигру.
4: Да, да.
3: Ну, Сережа, удачи вам. Поехали.
1: Кто живет в избушке на курьих ножках?
4: Дед Мазай.
1: Главный ингредиент сырников?
4: Капуста.
1: Кто во время футбольного матча показывает красную карточку?
4: Болельщик.
1: Что обычно надевают боксеры на руки?
4: Штаны.
1: Детская игра, когда один должен догнать другого.
2: Как жаль, Сережа. Ну что ж такое? Ну...
1: Че ты на капусте-то застыл, я не понимаю.
3: Ну что, можно было все что угодно в эти сырники запихнуть. За 10 тысяч.
1: Да черт возьми. У меня такое ощущение, что вот Серега ржет там, я так ощущаю, что мы больше волнуемся.
2: Конечно. И расстроились, по-моему, больше тоже.
1: А ему по барабану.
2: Сереж, ну вы классно играли.
1: Сереженька лучший.
2: Огромное.
1: Лучший прямо. Просто лучший.
2: Сереж, чуть-чуть не повезло.
3: Давайте, у вас теперь будет возможность еще поиграть, отыграться.
1: Да.
3: Все, мы вас ждем, потому что вы классный игрок.
1: Серег, удачи. Переславль-Залесскому поклон.
2: Пока-пока.
0: Игра против правил на русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru. Русские перцы на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 14, ночью до плюс 12. Ветер умеренный, северо-восточный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Операторов обяжут обеспечить сотовой связью деревни и села с населением более 2000 человек до 31 марта 2027 года, пишет «Известия». Сейчас мобильная связь доступна в 95% малых населенных пунктов, однако в каждом из них работают далеко не все операторы. Для жителей это означает возможность выбирать между компаниями и иметь резервную сеть на случай сбоев. И к другим темам. В Госдуме предлагают вернуть лицензирование ветеринарных клиник, чтобы повысить их ответственность и защитить владельцев питомцев от некачественных услуг. Сейчас ветеринарная деятельность в России не лицензируется. Разрешение нужно только на продажу лекарств. Новые правила, вступившие в силу в сентябре прошлого года, упростили документооборот, но усилили юридическую ответственность клиник. В августе банки выдали россиянам 35 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По сравнению с июлем, число выдач выросло на 21%, при этом годовой показатель оказался на 33% ниже. В августе прошлого года банки выдали 52 тысячи льготных ипотек. Средняя сумма кредита составила почти 6 миллионов рублей. Росстандарт ввел маркировку более 60 видов устройств для умного дома. Это поможет выявлять контрафакт техники. С помощью маркировки контролирующие ведомства смогут тщательнее проверять характеристики ввозимых устройств. По оценке аналитиков, сегодня едва ли не каждый второй гаджет для умного дома на отечественном рынке либо контрафакт, либо не соответствует российским стандартам. У меня на этом все. 9:02 в Москве. А далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
4: «Русские перцы».
5: Главнее некуда. А мы знаем с вами, что главнее всего это что? Это, конечно, утреннее шоу «Русские перцы», перефразируя классическую песню. И главнее всех здесь, конечно же, Антон Юрьев, Полиночка Жукова и Дима Морозов. Но это до 10 мы главные. А потом здесь уже иерархия меняется. Здесь уже другие
6: заступают. Пока все спят, мы здесь главные.
5: Ну, я имею в виду коллег. Вы-то не спите.
6: Нет.
5: И молодцы, правильно делаете. Потому что мы сегодня обсуждаем такое.
6: Кстати, это любят делать, мне кажется, очень многие люди.
5: А на работе так вообще?
6: Не осудим, но обсудим.
5: Да, какую сплетню вы о себе услышали? Ну-ка, расскажите нам вашу историю в личных сообщениях в мессенджерах.
6: Да, можете в группе ВКонтакте написать красивый пост, нашу фотографию. Можете, кстати, про нас просплетничать.
7: Да, вообще без проблем. А в Макси можно написать, там тоже группа, там тоже, знаете ли, сообщество.
5: Да, Полинке говорят, что вот якобы она губы увеличила. А мне тоже писали, сравнивая мои фотографии из молодости, что наверняка это пластическая операция. Ну, не может так выглядеть человек плохо в прошлом и хорошо вот сейчас.
7: Ну, это бывает. Просто ты
6: всегда
7: это...
6: был хорош.
7: Димочка, ссыла! Не, а что касается Павлинки, то я подтверждаю, одну губу точно увеличила, потому что постоянно что это такое вот это?
5: Не, я все щупал, там все настоящее, все свое.
7: Воу-воу-воау, полегче!
6: Это слухи!
4: Русские перцы!
3: Русские перцы! На русском радио!

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: корабли, танки, самолеты — это вот игрушки для взрослых. Вот Игорь, например, нам написал, Екатеринбург. Он любит играть в игру на приставке, там, где громкие звуки, крики и даже стоны. Ну, такая специфика, когда персонаж, допустим, ранен. Ну да, Игорь, такое в играх бывает. Я, кстати, сам озвучивал компьютерную игру. Я там за солдат раненых стонал. За 20 солдат 20 разных стонов. А, вот. В общем, он играет на громком сабвуфере, и соседи в соседском чатике сплетничают, что он водит девушек каждый день, и это они кричат по вечерам. А на самом деле он просто бегает.
1: Смотри, а какое.
2: Это приятное, мне кажется, сплетни.
1: Да, я думаю, что ему еще колонки нужно купить какие-то, открыть окно, выставить, чтобы не просто везем, весь двор знал.
0: Да, Игорь, посмотрите на вашу дверь. Может быть, там уже какие-то опознавательные знаки кто-то написал. Типа, да. В этой квартире живет Казанова. Ну,
1: просто есть одна проблема. После всех этих криков, если из компьютерной игры раздаться, миссия закончена, то я думаю, что люди все поймут.
2: Нет, не все поймут.
1: Миссия началась снова.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
6: 1000 автомобилей и один сайт marten.ru.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
8: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79 62 34. Код города 8-172.
9: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
10: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
11: Все будет хорошо.

0: Перцы. Утро с делом хорошим.
1: Русские перцы.
0: На русском радио.
1: Вечер

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну давай, Димка, скорее поделись.
2: Откровения хотите?
1: Конечно, какие давай, сплетни давай, ты слышал о себе?
2: Ой, недавно мне тут донесли, значит, пишут в соцсетях знакомые и говорят: «А мы знаем, мы все теперь знаем». Чего? А вот это, кстати, очень страшная фраза.
1: Ага.
3: Да, я знаю все. Это мы знаем. Все.
2: Я все знаю. И тебя сразу: «А что именно они знают? Вот это, вот это, вот это или вот это?»
1: У меня столько тайн.
2: Да. А, в общем, если вы кому-то скажете: «Я знаю все». Ну, есть риск, конечно, что вас захотят ликвидировать потом после этого. Ну, куда-то...
3: Нет, ликвидировать мне нравится фраза.
1: Подальше. Черный список, удалите
2: из друзей. Черный список, да. Вот, значит, мне донесли, что, оказывается, это я был закадровым голосом недавнего реалити-шоу, которое закончилось. Там были экстрасенсы, какие-то комики, там еще какие-то люди. В общем, это как мафия. Не помню, как называется.
1: Я знаю, как называется.
2: Вот, я не смотрел даже.
3: Я точно не знаю.
2: В кулуарах ползут такие слухи, что это я был закадровым ведущим.
1: Так, сейчас я тебе задам один вопрос, после которого мы поймем, ты был.
2: Да я не смотрел.
1: Нет. Я тебе задам один вопрос.
2: Ну ладно, давай.
1: Ты любишь Анну Седокову?
2: Ну, она мне нравится. Но Антон ее любит больше.
1: Антон, значит, это был ты.
3: Что я с Седоковой сделал? Я не знаю. Седокова, набери меня срочно, тут слухи распускают.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года.
13: 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
15: Не пропустите.
16: На НТВ.
15: Виа Суперстар.
16: Новый сезон.
14: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
17: В нашей семье главный кот. А мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: чего плакать, если вы о себе сплетни услышали? Если о вас говорят, значит, во-первых, вы спереди, а во-вторых, значит, вы интересны. Ну и вообще, как говорила великая Коко Шанель, мне все равно, что обо мне говорят серые мыши, потому что я красивая кошечка.
1: А мне нравится еще такая фраза, что я обожаю сплетни о себе. Вы тратите свое время и силы, обсуждая меня в то время, как я даже не помню ваших имен.
0: Ой, какая ля, какая.
2: Есть ощущение, что у нас сейчас, знаете, вот три коктейля, да, вот так вот.
0: Да, и мы сидим тут.
2: Брось мне вишенку, пожалуйста.
1: Ну, если вас обсуждают, про вас говорят, значит, вы личность.
2: Да, если кто-то говорит вам в спину, значит, вы впереди.
0: Конечно, вот такие выводы запишите в тетрадочку.
1: Цитаты великих.
0: Не наши причем, не наши. Спирина. Нурия нам пишет, коллега жил в доме рядом с ее. Когда машина у Нурии была в сервисе, она попросила его взять с собой на борт. И наоборот, когда он не мог воспользоваться своим авто, я его подвозила на работу. И уже поползли слухи, что якобы у нас служебный роман.
1: Ну а почему бы и нет?
2: А чего бы нет-то?
1: Пусть говорят.
2: Слушай, сколько мы знаем служебных романов?
0: Нет,
2: ну, вот честно,
0: у Нурии семья. Какой служебный роман?
2: Че?
0: У нее сын взрослый, муж. Какая?
2: Ну, так муж-то тоже понимает. Смотрите, как у меня красотка. Прям ей приписывают слухи. Ну. Пусть гордится. Мы-то Нурию знаем, она же классная.
1: Да.
0: Ну вот у Саши из Сургута тоже такой же. Обычно приезжает в родной город послушать, что обо мне насочиняли. Мне приписывают романы несуществующие. Увидит меня в сторис с однокурсником. Все, уже чуть ли не пятого родила от него.
2: Это прикольно же. Радио сплетни. Не про себя.
0: Да. Вообще интересно, кстати, момент рождения сплетни. Есть же какая-то предпосылка?
2: Слушай, такое количество. Я тут недавно какую-то фотографию выложил, да?
0: Так.
2: Знаешь, вот, которую обычно в театре вешают, там, на, так, задумчивый. Вот. Че это только не получил? Говорит, о, старый, о, алкоголь. Я думаю, господи!
0: Антон, самое главное, знаешь что? Не выкладывай, пожалуйста, никогда фотографию, как ты сидишь за рулем, и у тебя ремень пристегнут. Потому что издалека эта фотка кое-что напоминает неприятное.
2: А что это напоминает неприятное? Это напоминает 500 рублей штрафа, если платишь заранее за 25 дней.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: На самом деле, с подружками такое благое дело. Посидеть, посплетничать.
2: Конечно, под бокальчик-то чая.
3: А ты видела, что это Машка-то выложила?
1: Ну, вообще, а ты знаешь, что она сделала себе?
3: Знаю.
1: Ну, все.
3: Мне уже донесли.
1: Ну, все.
2: Что донесли?
1: Все донесли, все слухи мира донесли. Вот Танечка рассказывает, о чем говорили за ее спиной. Значит так, она работала уборщицей на железнодорожном вокзале. У нее всегда длинные ногти, на руках маникюр. Руки всегда в порядке. И один раз, значит, она заходит в магазин за продуктами, а ей знакомая говорит: ты не обижайся, но я хочу у тебя спросить, ты что-нибудь вообще дома делаешь? Или у тебя всегда горничная работает? А я ей говорю: ну, вообще-то я сама уборщица, и у меня нет денег ни на какую горничную. Она говорит: ну просто у тебя такие ногти, такой маникюр, такие руки, как будто ты ничего не делаешь.
3: Вот это предъява, ничего себе.
2: Что это за деревенский френч? Бывает, покопал в картошенке.
1: Ну так, а почему? А значит, что ничего не делаешь, ухаживаешь за собой. Может быть, Танечка все в перчатках моет. И правильно делает. Я на прошлой неделе тут без перчаток какую-то химию взяла, мне все ладошки слезли.
2: А то-то я думаю, что у тебя три пальца. О, господи,
3: кошмар какой.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном.
4: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В Ленте.

0: специалиста.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском. Радио.
2: Короче, тут такое произошло. Нет, пришел уже, все, про него нельзя говорить.
3: Он, кстати, ньюсмейкер слухов.
2: Ньюсмейкер слухов?
4: Да. Ньюсмейкер.
2: Здорово, слухач.
4: Тимур Бодров у нас появляется.
5: Где тут эти граммар нации? Почему ты разрешаешь говорить слово ньюсмейкер?
2: Почему ты? Как тебе не стыдно?
3: Ай-яй-яй, Полина, ай-яй-яй.
2: Как тебе не стыдно, фолловер?
4: У меня сегодня доза моей духоты закончилась. Все, ребята.
2: Да, Димке нужно 2-3 дозы буквально.
4: Вот, поэтому я все, как бы...
5: Выветрился.
2: Да. Давай проветрился.
4: Слухи. Я теперь не реагирую, моя красная лампочка перегорела.
5: Я вот думаю, может, какой-нибудь слух наоборот запустить. Лавировали. Слух наоборот запустить, вот я думаю, какой бы. Давайте придумаем вместе.
3: Пусть запустим
2: слух. Лавировали.
5: Кем бы я мог быть?
4: Что ты...
5: Брат Анатолия Цоя.
4: Например.
2: Брат Анатолия Цоя?
4: Либо ты сбежавший солист какой-то корейской группы.
3: Да, кей-поп.
2: Точно. Подожди, а это не ты в Mortal Kombat
5: Северной Кореи, когда сбежал?
2: Погоди.
5: Возьмите меня, пожалуйста.
2: Точно, я вспомнил. Ты же висел у меня на плакате «Месть ниндзя 5». Я-то видел. Два икра. Ниндзя.
5: Как ты меня узнал? Я был там в маске вообще.
4: По нунчакам.
2: Нет.
5: Сейчас.
2: По блестящим глазкам.
5: Вот, ребята.
4: То есть ты-то сам Саб-Зиро, понятно.
2: Что, Саб-Зиро, что ли?
4: Да.
3: Тебе нравятся такие слухи?
5: Опять по-нерусски говорит, ничего не понимаю.
2: Не, я вообще думал, что он про политику, он же сказал, ну, это, корабли лавировали. Я думал, про русский пролив начнет говорить. Нет, ты понимаешь, не срослось.
5: Опасно.
2: Опасный момент.
4: Так, ну все, нам пора, короче.
2: Что? Погоди, никаких слухов не узнал.
5: Я вообще, я про вас никакие слухи не узнал.
4: Неинтересный ты человек, а тебе даже не посплетничаешь.
2: Короче, давайте я все быстро тебе расскажу.
5: Давай.
2: Значит, да, а душнила, а сделала губы, вот, а и так, вот.
5: О, ну, да. Все.
3: Почему? По улице все видно.
4: Красная такая, красная.
2: А еще нас называют утренним шоу с другой радиостанцией на презентации. А так нормально все, да, все хорошо.
4: Нам пора.
5: Три гада.
2: Три гада, действительно.
4: Теперь с тобой четыре уже.
2: Нет.
3: И за все это отвечаешь ты, Антон.
2: Три гада и солист кей-поп группы

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 14, ночью до плюс 12. Ветер умеренный, северо-восточный.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман. Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: ООО «Стройландия.ру». 46-0-61. Гуадринбург. АЭС «Автоматики» 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк предложил изменить расчет долговой нагрузки при выдаче кредитов. Учитывать будут долги по алиментам и ЖКХ. Банки не будут проверять каждую неоплаченную квитанцию. В расчет нагрузки попадут только официальные долги, по которым уже открыто исполнительное производство. Информацию о взысканиях планируют напрямую передавать из базы приставов в бюро кредитных историй. И к другим темам. Мясо птицы в стране подорожало более чем на 15% за год на фоне роста производственных издержек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В августе средняя розничная стоимость курятины достигла 263 рублей за килограмм. Индейка за тот же период также подорожала на 15%. Эксперты связывают рост цен с увеличением расходов производителей на корма, логистику, топливо и оплату труда. МВД предупредила о новой схеме мошенников с продажей обучающих онлайн-курсов. Злоумышленники размещают поддельные объявления в мессенджерах о наборе учащихся. Для выяснения деталей обучения жертве предлагается связаться с куратором. Мошенник сообщает, что оплата через сайт учреждения временно недоступна и предлагает перевести деньги по реквизитам, чтобы не потерять скидку. После перевода средств собеседник перестает выходить на связь. Россияне в ходе опроса рассказали, ради чего они едут в осенние поездки. Молодые люди не старше 24 лет хотят сделать красивые фотографии. Путешественники после 30 планируют вкусно поесть. Их привлекают гастрономические туры, поездки на фестивали и ярмарки. Люди более старшего возраста выбирают осенний отдых, чтобы уединиться на природе. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Да, выспаться — это так же прекрасно, как и вкусно поесть, но только бесплатно. Так что, если вам удалось сегодня урвать лишний часок с подушкой, ну, считайте, вы сорвали джекпот. Ну, а если фокус этот с вами сегодня не прошел, не огорчайтесь, завтра будет новая попытка. А пока легкого дня, раскидать рутину как можно скорее и уйти домой вовремя с чувством полного триумфа. Мы, Русское радио, вас всегда поддержим музыкально. Меня зовут Тимур Бодров. Вперед из песни!

0: 85.
1: Что согреет вас этой осенью?
2: Теплый плед, объятия любимого.
3: Магазины «Сантехника».
4: Согреют скидками до 20% с 21 сентября по 4 октября. Сеть специализированных магазинов «Сантехника». Чехова 25 и Ленинградская 130.
5: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
6: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Русское радио.

0: Да, вот и девушки предпочитают блондинов. Собственно, Татьяна Куртукова. И он, Алешенька, светловолосый, красивый, молодой, покорил ее, судя по всему, сочетанием и внешних данных, и творческого подхода. Ну, страдания шлет письмом. И грамотного удержания на дистанции. Заметили, что это она умоляет: ты проводи меня домой. Таня, а может быть, ну его, Алешеньку, может быть, выбрать брюнета на заниженной приори? Может быть, петь он не умеет, зато домой довезет с ветерком и без всяких писем.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд Рынковед платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
8: Не пропустите!
9: На НТВ!
8: Виа Суперстар!
9: Новый сезон!
7: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Кэш можем.
16: Беспроцентный лимит на все. Можем?
15: Кэш можем.
16: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
15: Кэш можем.
16: И кэшбэк 5% можем?
15: Кэш можем.
16: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
15: кэш,
16: так.
15: Кэш можем.
16: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам.

0: вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: А я бы даже ускорил время. Так хочется, чтобы поскорее наступило 5 декабря. А это, по сути, ну, главный день в году на русском радио. 5 декабря состоится 31-я церемония золотого граммофона. А у вас, друзья, есть шанс не только оказаться на мероприятии этом, но и повлиять на состав выступающих. В эти дни в нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Так что присоединяйтесь, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на золотой граммофон.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Так, Вика, стоп! Хочется так обратиться к Виктории Дайнеко. Если у парня дергается глаз от стресса на работе, и он беззвучно повторяет список покупок, то уходить в закат, поэтому, может быть, не стоит, да, всего лишь от того, что тебе что-то показалось на его лице. Это, по-моему, верх тревожности. Лучше все свои переживания проговаривать губами, ртом. Вот. И не будьте как Вика, не нужно бежать из отношений при первом же сквозняке или судить о парне по движению его бровей. Не надо быть такой категоричной.
1: Русское радио.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо Сбербанк.ру в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
16: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
3: Никакая не

0: тебя к лицу.
1: Да не стой, танцуй, отличный совет холодной зимой. Ну, представляете ситуацию, ждешь автобус в минус 20, его нет, пальцы ног уже вас покидают, и это девиз «Отличный способ выжить. Не стой, танцуй». А вообще, я, Тимур Бодров, всегда подбиваю вас на танцы. Танцы, как известно, не хулиганство. В рамках закона, в движении. Давайте наслаждаться любимыми песнями на русском.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 14, ночью до плюс 12. Ветер умеренный, северо-восточный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В подарок? Пицца в подарок?
5: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Регионам могут запретить самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации. МЧС разработала законопроект о согласовании решений о введении в регионах режимов ЧС и повышенной готовности. За последние два года такой режим вводили более 800 раз. Ведомства считают, что в некоторых случаях такие решения принимались без достаточных оснований. Авторы инициативы полагают, что новые правила позволят сократить расход ресурсов. Минцифра определила перечень сотрудников почтовых отделений, которые смогут уничтожать беспилотники. В список вошли руководители подразделений, специальные почтовые связи, начальники смены, экспедиторы, водители специальных автомобилей и диспетчеры. Миноборнауки предложила изменить порядок приема в вузы с 27-28 учебного года. Согласно инициативе, до 37 расширится число направлений, при поступлении на которые обязательным станет единый госэкзамен по физике. Кроме того, история станет обязательной там, где сейчас университеты могут выбирать между историей и обществознанием. Математика будет необходима для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Также предлагается отказаться от многопрофильного конкурса. 23 сентября на северном полушарии Земли наступает астрономическая осень. День осеннего равноденствия, день сравняется с ночью. Точный момент перехода на новую орбитальную точку зафиксируют в 3 утра по Москве. С 24 сентября световой день в центральной России и на всем северном полушарии начнет стремительно уменьшаться, а ночи станут длиннее. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Так, друзья, нынче тут аттракцион невиданной гармонии, да? Те самые сутки, ну хорошо, сегодня и завтра те самые сутки, когда Вселенная уравнивает день с ночью, день осеннего равноденствия. 22 или 23 сентября? Говорят, 23-го. Ну, короче говоря, еще немного, и начнет ночь откусывать у дня по минутке. Вот. Но я думаю, не стоит по этому поводу огорчаться, потому что, да, темнеет раньше, но длинная ночь, она для всего самого приятного. Любви, свечей, пушистых пледов, горячего какао. Ну и чтобы мы, в конце концов, уже выспались. А пока время бодрствования. Приготовил сразу несколько энергичных номеров. Тут и Анна Семенович появится, и Алиса Морозова. В эфире уже Дима Билан. В Москве 11.03. Я Тимур Бодров. Вы слушаете Русское радио. Всем легкого вторника.

0: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
1: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Что слушает страна?
3: Я

0: растоплю и разожгу. Такое впечатление, что Анна Семенович приглашает нас в баньку русскую, да? Тем более, поход в баню – это то, что нужно осенью. Такая вот терапия для тела и ума, и, что самое главное и важное, антистресс-эффект. Так что давайте, может быть, даже прямо сейчас друзьям напишем, запланируем поход в баньку на выходных, отлично время проведем. Ну и я заранее, давайте уже пожелаю вам с легким паром.
1: Русская.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Окружающих надо периодически пугать,
15: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: оригинальная метафора сравнивать чувства с карамелью. Да, то самое притяжение, когда отношения становятся тягучими, сладкими, поглощающими. Вот, а что делать? Как быть, если я не люблю сладкое? Тогда, по-моему, можно спеть про любовь острый перец чили. То самое чувство, от которого бросает в жар, дыхание перехватывает, в глазах слезы даже проступают. Или такие зрелые отношения. Любовь, качественный выдержанный сыр. Требует терпения, но дарит изысканный вкус.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва.

быть, одному иногда так хочется. Может быть, я, конечно, такой интроверт или душнило, но я убежден. Если вам комфортно наедине с самим собой, то ваша батарейка не зависит от чужих розеток. И нет этого вынужденного компромисса. Вы не соглашаетесь на скучные, токсичные отношения просто ради того, чтобы не быть одному, а быть с кем-то. Может быть, именно в таких ситуациях и не появляются секретные романы, про которые сей секунд на русском радио поведает нам Елена Север.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПР-1-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: немного сбились компасы Сергея Лазарева в «Золотом граммофоне». На прошлой неделе вывели его на тропинку к выходу из хит-парада русского радио. На две строчки просила песня «Компасы» и теперь на 10-й позиции. Стоит ли переживать по этому поводу? Не думаю. Во-первых, трек, отзвучавший долгожитель рейтинга нашего, пребывает дольше, чем какая-либо другая песня на данный момент, 21 неделю. И уж точно поклонники, поклонницы Сергея Лазарева сделают все возможное, чтобы он выступил 5 декабря на премии «Золотой граммофон». Вы тоже можете поддержать своего любимца-фаворита. Подробности в группе «Русского радио» в «Одноклассниках».
1: «Русское радио».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 14, ночью до плюс 12. Ветер умеренный, северо-восточный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Советы от застройщика с чередом.
3: Говорят, недвижимость сейчас сомнительный вклад. Что скажете?
1: Скажем, что бетон бывает разный. Обычные панельки могут терять в цене. Но уникальная архитектура и топовые локации только растут. Посмотрите на динамику наших объектов. Те, кто зашел в проект на старте, уже в серьезном плюсе. Вкладывать нужно в смыслы и эстетику. Это то, что не обесценится никогда. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: В Вологодской области подведены предварительные итоги выборов в Госдуму. Результатами после обработки протоколов поделился губернатор региона Георгий Филимонов. Наибольшее число голосов на выборах в Госдуму набрала «Единая Россия», за которую проголосовали более 31% избирателей. По предварительным данным избирательной комиссии области, явка на выборах в региона выросла до 47,46%. Это выше итоговых значений на выборах в 2021 году. Всего в регионе в дни выборов функционировали более 880 избирательных участков. С сегодняшнего дня в Вологде ограничили движение по улице Кирпичной. Временно ограничено движение транспорта на улице Кирпичной на участке от Детского переулка до улицы Петина. Также будет закрыт для автомашин Детский переулок на участке от дома 11 до пересечения с улицей Кирпичной. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей в связи со строительством нового жилого дома на улице Кирпичной. Ожидается, что перекрытие продлится до 22 ноября. Объезд места проведения работ возможен по улицам Республиканской, Гагарина, Петина и Ленинградской. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дмитрий Маликов о вечной любви и здоровом пофигизме к чужому мнению. Ну, вы слышали, да? Кто тебе сказал, что тебя я не люблю? Да, вечная любовь начинается там, где мы перестаем слушать советы так называемых доброжелателей, подруг, экспертов, включаем иронию и не выключаем русское радио. Ну, а мы о важном чувстве петь обязательно продолжим. Скоро Иракли, я с тобой, и буквально через мгновение такая сильная любовь от Натальи Подольской.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дудриф МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 7022. 2-3-3.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
8: Что согреет вас этой осенью?
9: Теплый плед. Объятия любимого.
10: Магазины «Сантехника».
11: Согреют скидками до 20% с 21 сентября по 4 октября. Сеть специализированных магазинов «Сантехника». Чехова 25 и Ленинградская 130.
12: А чтобы качественное протезирование?
13: Это 32+.
12: И современная имплантация?
13: Да, это 32+.
12: И вылечить зуб любой сложности?
13: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Пока я завтракал, стемнело.
15: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Зиверт, история о судьбе, о людях, встреч с которыми предначертано свыше. Да, бывают ситуации, когда нужно подчиниться вселенной, плыть по течению. И это, я уверен, не слабость, высший пилотаж энергосбережения. Сбережение эмоций, чувств, энергии. И, в общем-то, так со мной и происходит обычно. Решила судьба, что в полночь мне нужно встретиться с колбасой. Кто я, чтобы сопротивляться?
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно. Удобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
7: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка в платежей от 24.00. 8.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
14: Кэш можем.
15: И кэшбэк 5% можем?
14: Кэш можем.
15: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
16: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

сияй внутри. Короче, улыбайтесь, друзья, лицом, разумом. Пусть все улыбается внутри вас. Именно так и зажигается внутреннее солнце. А для солнца этого, конечно, нужны качественные дрова, любимые люди, любимое дело и любимое русское радио. Музыкой самой позитивной и мажорной Тимур Бодров вас радует. В этом часе Филипп Киркоров, Ева Польна, группа «Винтаж», «Джонни». А в эфире уже «Иванушки». В общем, всем наслаждаться и не переключаться.

0: Ладно, наша королева, королева Марго, а то, что она особо королевская, есть тому доказательства железобетонные. Ну, во-первых, официальное признание поп-короля. Привет Филиппу Киркорову. Во-вторых, эти международные интриги, дуэт с рэпером иностранным. И, конечно, любовь Марго к роскоши, всему красивому. Если что, девушка – главный редактор модного телеканала. Да, просто наша королева Марго сменила трон на хит-парады, и песня, отзвучавшая «Мое», прописалась в хит-параде русского радио «Золотой граммофон». Ну и давайте, друзья, тогда с яркими персонажами эфир продолжим. На русском радио далее, ну, буквально, принц из восточных сказок. Встречайте, Джонни.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
14: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
20: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полюцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
21: Премьера СТС.
22: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
23: Ты у меня стулкал.
22: Молчи давай.
21: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
24: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

когда мы влюблены, даже если вы король, вы все равно будете робким мальчишкой, чье сердце готово мигрировать в пятки при первом же телефонном звонке. На русском радио Филипп Киркоров и шедевр романтического драматизма «Луиза». Ну и да, пользуясь случаем, передаю привет тем из вас, кто буквально в эти дни переживает этот самый поэтичный, яркий и беззаботный период отношений. Ждем, кстати, ваших признаний в столе заказов. А пока любовные признания или просто песни хироманта «Весь мир на ладони моей» на русском радио Ева Польна.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что распространение искусственного интеллекта и связанных с ним угроз является серьезным вызовом в сфере информационной коммуникации. Глава государства указал на особую значимость разработки современных стандартов и правил, меры, необходимые для безопасности данных и успешного противодействия цифровым рискам. И к другим темам. Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров, пишет «Коммерсант». Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Их перечень в дальнейшем должно утвердить правительство. Несогласные считают, что нововведение заметно ограничит права клиентов маркетплейса. В Удмуртии прекратят продавать вейпы с 1 марта 2027 года. Законопроект в двух чтениях приняли депутаты Госсовета Республики, передает ТАСС. Парламентарии отметили тревожный факт. Подростки от 13 до 17 лет стали основными потребителями никотиносодержащей продукции. И рост их увлечения вейпами в 5 раз превышает показатели среди взрослых. Ранее сообщалось, что 28 регионов рассматривают введение полного запрета на розничную продажу вейпов. Рекордное число россиян подали заявки на отбор в отряд космонавтов. О своем желании заявили 12 тысяч человек. Открытый набор в отряд космонавтов проходил с 12 апреля по 30 июня. Документы можно было подать на портале госуслуг. Среди критериев были отменное здоровье, высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, рассказывайте, как ваш трудовой вторник, как ваши маленькие триумфы? Бухгалтеры, кто укротил баланс разбежавшиеся айтишники? Кто воскресил принтер силой мысли? А кто волевым усилием закрыл таки вкладку с маркетплейсом на рабочем компьютере? Каким бы сложным, рутинным ни был ваш рабочий день, знайте, мы, Русское радио, рядом. Мы все видим, готовы поддержать вас. Каждого супергероя, супергероиню. Делаем ваш день ярче, теплее, веселее.

0: осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
1: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
9: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять не дом.
8: Русское радио.
9: Играй, гитара. Прощай за пара. Бродяга парень будет танцевать.
8: Только любимая. Лучшее.
9: И пусть они говорят, что нас испортили сети, но между нами своя атмосфера эстетик.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Юлиана Караулова, которая уволила всех астрологов, нумерологов, аналитиков. Да, зачем усложнять жизнь прогнозами, гороскопами, если вам просто хорошо вместе, если вам круто в каждой минуте, то, в общем, и не важно, что у него Меркурий в ретрограде, а у вас Марс в созвездии Стрельца. А такая вот песня, инструкция о том, как забить на правила, прогнозы и плохую погоду, взять любимого человека и умчаться в закат. У нас на Русском радио огромная компания любимок ваших, группа «Серебро», Дима Билан, и вот они, «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: консультация специалиста.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Гости, вы есть хотите?
5: Хотите.
4: Так что же вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: между нами тоже любовь одна святая. К музыке любовь. И отдельно прямо сейчас на русском радио готов порадовать любителей музыки новой. Буквально с пылу, с жару поставлю песню, вышедшую на днях буквально. Да, это «Все в курсе». Все в курсе, новая работа от Светы, первая сольная работа Светы за последние 2 года. Ну, хотя чего я говорю, давайте слушать.
1: Новая песня на русском.
2: Все в курсе, мы держим руку на пульсе.
3: Всем привет, это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
1: Русское радио.

0: не скажешь «да». Звонкий пример того, как одно единственное слово, короткое, может мгновенно сделать нас счастливыми, покончить с душевными терзаниями. А вообще, конечно, я вот подумал, что в жизни нашей есть и другие такие вот простые слова, что вызывают прилив дофамина, улыбаться заставляют. Вот, мой рейтинг примерно такой. Значит, слова «обед», «пятница», вот, и, конечно, слово «пришла». Слово «пришла» в комплекте со словом «зарплата».
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Если это она, на-на-на-на, не дает вам покоя, я-я, любовь это. Вот, не надо чувства в себе держать, ведь скоро стол заказов на русском радио. Время для ваших признаний, добрых слов, простых приветов. Привет всем, кто героически держит оборону, но на рабочих местах. Поддержим любимых, подарим улыбку и пишите нам во всех мессенджерах, по крайней мере, готовьтесь это делать. Номер +7 916 003 105.7.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
7: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Условия семейной ипотеки в стране могут пересмотреть с 1 октября. Обсуждаемые нововведения предполагают более адресную поддержку многодетных семей. Разные условия для регионов. В Москве и Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях ставка может быть выше, чем в других субъектах. При этом для части заемщиков льготные кредиты могут стать менее доступными. Правительство дополнительно выделит на социальную газификацию 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Центробанк планирует в будущем предоставить возможность снимать наличные в банкоматах напрямую со счета цифрового рубля. Сейчас обменять цифровые рубли на наличные в банкоматах можно только если заранее перевести средства на счет в банке. С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Все переводы и платежи в цифровых рублях сейчас бесплатные. Но с 2027 года появятся тарифы для ИП и компаний. Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по предложению квартир в домах, которые были построены в 2011-2026 годах. Доля такого предложения составила 78% от общего объема. На втором месте Ростов-на-Дону, где доля квартир в продаже в домах моложе 15 лет – 62%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире Русское радио Вологда. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
9: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
10: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
11: А чтобы качественное протезирование?
12: Это 32+.
11: И современная имплантация?
12: Да, это 32+.
11: И вылечить зуб любой сложности?
12: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
14: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: Что согреет вас этой осенью?
7: Теплый плед, объятия любимого.
8: Магазины «Сантехника».
9: Согреют скидками до 20% с 21 сентября по 4 октября. Сеть специализированных магазинов «Сантехника». Чехова, 25 и Ленинградская, 130.
10: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
11: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Ты была моей музыкой на краю.
2: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Поставки российского зерна через Черное море сейчас существенно осложнены, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, причиной стали действия Киева. Москва при этом обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта зерна по поручению Владимира Путина. Песков также подтвердил, что Турция действительно поднимала вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море. И к другим темам. Минсельхоз объяснил удорожание мяса птицы в августе корректировкой цен с учетом накопившегося роста издержек производства. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что килограмм курятины в августе подорожал в рознице на 15% до 263 рублей. Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры, пояснили в ведомстве. Средний размер пенсии на 1 августа текущего года составил 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. За год показатель увеличился примерно на 2 тысячи рублей. В 6 регионах страны средняя пенсия по старости среди неработающих пенсионеров ранее превысила 40 тысяч. Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке, в Ненецком автономном округе и в Магаданской области. 44% россиян осенью задумываются об обновлении интерьера, показал опрос. Спрос на дофаминовый декор вырос в среднем в 2 раза. Рост интереса к ярким предметам подтверждает и динамика продаж. Посуду, текстиль и декор насыщенных оттенков стали покупать в несколько раз чаще. Среди наиболее популярных принтов – растительные, цветочные и фруктовые мотивы. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Но, кстати говоря, музыка на рабочем месте действительно помогает держать темп, настроение, особенно на вот таких вот рутинных задачах. Но если ее слишком много, концентрация опять же начинает падать. Так что схема сегодня максимально простая. Задачи выполняем по списку. Музыка, как и всегда, в меру. Как и коллег, наверное, коллег желательно тоже в меру. Рабочий вторник уже звучит заметно приятнее. Согласитесь, потому что есть русское радио, есть любимое настроение, музыка, ведущий, если хотите. И все у нас с вами прекрасно. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Музыки впереди много. А в начале музыкального часа ловите новинку.
0: Новая песня на русском.

это ж надо, как постарался-то, ага, что ни взгляд, ни действие, ничего невозможно сделать. Обезоружена. Когда женщина влюблена, она действительно немножко обезоружена. Да, влюбленность, она включает в мозге системы внимания, вознаграждения, поэтому один человек вдруг становится подозрительно важным. Его голос, сообщение, взгляд и даже вот это вот короткое «Ты где?» И вроде ты такая взрослая, разумная, самостоятельная, а потом он пишет «Скучал» и все, внутри совет директоров распущен, здравый смысл вышел покурить, а сердце уже подписало контракт. В общем, любовь — это когда защита есть, просто пользоваться ей почему-то совершенно не хочется. Так что обезоруживайте друг друга взглядом и своими чувствами. Близкие.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трая рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненастье, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Раньше ведь так и было. Выходишь во двор и все, все, ты пропал до вечера. Нет никаких тебе телефонов, геолокации. Максимум мама из окна кричит «Домой!» Вот тебе аналог нынешнего пуш-уведомления. Да, футбол с пацанами до темноты, коленки разбиты. Это классика вообще. Мяч уже почти квадратный, тоже нормально. У кого-то магнитофон на батарейках, кассету заживало, карандаш нашли, починили. Снова музыка на весь двор. Ну, в общем, лечь могли только под утро. И ничего особенного в этом не было, согласитесь. Но почему-то именно это сегодня вспоминается как настоящее счастье. Так, может быть, можно иногда возвращаться к чему-то подобному, а? Даже если только с песней Мари Краймбрери. Только что на русском, далее от этой мошенники для вас. Мечтаем!

Эверест, высоко сижу, далеко гляжу, и чувство иногда действительно, как вот эта высоченная гора. Сначала смотришь снизу и думаешь, да ну, я туда точно не полезу. Потом один взгляд, одна встреча, один человек, и все, ты уже где-то там на высоте. И воздуха тебе не хватает, да и назад идти поздно. Но и ведь в любви, как в горах, самое сложное — это не подняться. Самое сложное — это понять, ради кого вообще стоило лезть так высоко. Ну что, о чувствах и последствиях продолжаем петь на волнах Русского радио. Самое главное, что вам это нравится. Меня зовут Макс Орлов, это Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

медицине. Дышите, не дышите. Надолго, главное, дыхание задерживать не нужно, потому что нужно следить за сердечным ритмом. Но, опять же, когда ты влюблен, мне кажется, это делать не всегда представляется возможным. Ладно, если же есть та самая пара, та самая вторая половинка, кто знает, может быть, вы сейчас слушаете Русское радио, отдыхая где-то на побережье. В любом случае, солнечного настроения вам на Русском радио. Ловите.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
5: А мы девушки.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: В Вологде завершается реконструкция восточной трибуны стадиона «Динамо». Сейчас на восточной трибуне идут вязка арматуры, установка опалубки и бетонирование подпорной стенки. На этой неделе подрядчик планирует завершить бетонирование всех секций трибуны. На объект уже завезли 2000 сидений для трибуны в фирменных цветах клуба. Также специалисты усилили несущие конструкции, отремонтировали фасады и внутренние помещения. Развитие спортивной инфраструктуры – один из ключевых приоритетов государственной программы «Спорт России». В Вологодской области в прошлом году на развитие спорта было направлено более 3 миллиардов рублей. Более 22 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды. Статистикой поделился глава Вологды Сергей Жестянников. В областной столице на ежедневной основе продолжается обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Работы выполняет МКУ «Зеленстрой». Для поддержания чистоты используется порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимается более 900 человек. Продолжаются покосы территорий. В Вологде от травы избавили уже более 1500 гектаров улично-дорожной сети, парковых зон, дворовых и неразграниченных территорий. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
2: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русском радио.
1: Не знаю, как у вас. Дождик за окном. Эти мониторы перед глазами светятся. Кто-то наверняка считает уже часы, минуты до окончания этого дня, вечера. Но, кстати говоря, из-за сокращения светового дня осенью многим реально сложнее быстро включиться в работу именно утром. Так что, если сегодня мозг загружался чуть дольше обычного, ну, как будто бы это нормальное состояние. Главное не зависнуть окончательно между почтой, какими-нибудь таблицами и видом мокрого окна. Так что пускай дождик работает за атмосферу, мы с вами хотя бы точно по плану движемся здесь, вместе. Нам с вами ничего не грозит, точнее, нашему настроению. А значит, музыке и любимым песням быть. В этом часе Иванушки будут, Джонни, Дмитрий Колдун обязательно. И поставлю вам новую песню от Дмитрия Маликова совсем скоро. А пока незабвенная, прелестная, королевская.

0: пісня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем ты...

0: Реклама.
1: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
2: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушать?

два человека сначала встречаются, потом вместе проводят, например, то самое прекрасное, самое лучшее в мире лето. Потом осень, тоже много-много романтики в их отношениях, чувствах, разговорах. Ну, а потом и праздник большой зимний. Вместе, когда загадывает одно большое желание. В общем, я желаю вам исключительно тех самых глаз напротив, да, после которых вы понимаете, что сердцебиение стало другим, что глаза горят и что хочется компании исключительно с этим человеком. Но мы всегда поддержим, поможем, как сможем, и в музыкальном плане, конечно, тоже. Меня зовут Макс Орлов. Ну что, мы полетели с вами далее. А следующая песня как напоминание того, что и осень тоже очень скоро пролетит.

0: знаешь, скоро весна.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. Вместе. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
1: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила они.
1: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Корона.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
17: Да никаких.
16: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
17: Перевожу.
16: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
16: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

через эти любимые песни мы точно становимся ближе к нашим любимым артистам. Особенно, когда и год музыкальный заканчивается. Но знаете, намек, в общем, должен быть понятен. Я к чему это? К тому, что кто-то из артистов достоин получить легендарную статуэтку «Золотой граммофон» и в этом году в том числе. И вы можете повлиять на итоги. Итак, слушайте внимательно. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Итак, что нужно сделать? Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Все предельно просто. Дальше сердце подскажет, так же, как, наверное, настроение. Настроение вас привело сюда. Ну и дальше все точно будет прекрасно, потому что рядом есть русское радио.

вообще мозг считывает привлекательность и красоту очень быстро, буквально за доли секунды, еще до того, как мы успеваем нормально разобрать лицо и тот самый первый взгляд, чтобы влюбиться. Ну, то есть, иногда ты еще не понял, что именно тебя зацепило, а мозг себе уже говорит, ну, все, приехали, поплыли. Вот поэтому нереальная женская красота часто работает без всякой инструкции и уж точно без предупреждений. Сначала ты зависаешь, потом уже пытаешься придумать какую-то умную фразу, и всегда получается нелепо. Дмитрий Колдун на Русском радио прямо сейчас, далее Ивка, и все здесь только для вашего прекрасного настроения.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: рублей. Бизнес-убыть. Точка.банк.
1: АО. ООО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну вот смотрите, не знаю, как у вас, у нас за окошком серость, дождик, а настроение все равно хорошее, потому что оно, к счастью, не обязано синхронизироваться с погодой. Так что, да, можно включить любимую музыку, заняться своими делами, увидеться с теми, с кем тебе хорошо, и вот уже день со своими делами, увидеться с теми, с кем тебе хорошо, и вот уже день совсем другой. Пускай за окошком осень, а внутри у нас свой персональный личный прогноз. Это «Русское радио», микрофон Макс Орлов. Привет.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Что согреет вас этой осенью?
8: Теплый плед, объятия любимого.
9: Магазины «Сантехника»
10: согреют скидками до 20% с 21 сентября по 4 октября. Сеть специализированных магазинов «Сантехника». Чехова 25 и Ленинградская 130.
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
3: Сладкий

0: слушает страна.
1: Без тебя туман, без тебя темно.

0: только любимая.
1: Больше никому.
0: Только лучшее.
2: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Центре избиркома обновили данные по явке на выборах в Госдуму. После обработки 99% протоколов выяснилось, что проголосовали свыше 59% избирателей, пишет сайт aif.ru. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва завершились минувшее воскресенье. Окончательные итоги подведут в пятницу. Инфляционные ожидания граждан в сентябре превысили 14%. Это примерно на 0,5% меньше, чем в июле, когда резко подорожало топливо. В то же время, как заявили в Центробанке, оценка наблюдаемой инфляции оказалась выше 15%. Такое же значение было летом. Инфляционные ожидания граждан и бизнеса – это один из основных факторов, которые ЦБ учитывает, когда принимает решение по ключевой ставке. Книга «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» Маргариты Симонян заняла первое место в рейтинге продаж Московского дома книги. Выход произведения приурочен к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна. Это откровенный рассказ о любви, вере, потере, о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека. Маргарита Симонян поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что все доходы от продаж книги будут отправлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников. Международный союз конькобежцев расширил список российских фигуристов с нейтральным статусом. Участвовать в соревнованиях смогут еще 13 спортсменов, в их числе серебряный призер чемпионата России, дважды победитель Кубка страны Макар Игнатов. С этого сезона россияне могут выступать на международных турнирах по фигурному катанию. Нейтральный статус получили свыше 75 фигуристов. Среди них были Камила Валиева и Марк Кондратюк, у которых впоследствии этот статус отозвали. Далее в эфире «Стол заказов» и Макс Орлов.
0: Новости на русском.

Да, прекрасный музыкальный час, в котором я надеюсь, что будет все абсолютно. И ваши приветы, и ваши эмоции. Грустинка, может быть, или улыбка. Не знаю, в этом вы расскажете мне, потому что начинается стол заказов. Час для приветов и поздравлений. Я надеюсь, что руки даже механические, но все равно помнят эти самые циферки заветные. Так что набирайте номер для сообщений в мессенджеры радиостанции 8-916-003-105-7. Кстати, если кто-то из вас напишет, каким словом таким можно заменить слово «мессенджер», таким нашим, правильным русским, я с удовольствием это зачитаю в эфире. Все остальное пишите, делитесь своим настроением, не забывайте сообщения подписывать. Знаете, что я лично рад каждому слушателю радиостанции, ну и пускай нас с каждой секундой становится все больше. Мы начинаем.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
5: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
9: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна?
10: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
9: Русское радио.
11: Моя, моя, моя, моя Москва. Система на теме.
9: Только любимая. Только лучшая.
12: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
9: Слушайте лучшее. Любимая на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, скопилось. Горстка, кучка. Если хотите, гора. И даже больше. Постоянно приходит ваше сообщение, за что огромное спасибо. Надеюсь, что каждый из вас дождется свое. Дорогая русская, мою семью, дочку Дашу, сына Мишу, мою жену Таню с отличным вторником. Недавно мы с женой отпраздновали свой 22-й год со дня свадьбы. Любим русское радио. Ну, здорово. Для меня это, конечно, какие-то огромные цифры. 22 года вместе. Мама дорогая, поделитесь секретом, как это вообще возможно. Так, Тоня из города Невинномысск. Привет на русском радио. Конечно, всем тем, кто слушает и слышит прекрасную, хорошую, добрую русскую музыку. Понятно. Спасибо огромное, Тоня. Привет от Людмилы из Омска. Анне в Москву. Вот я, если что, готовлю супчик под музыку русского радио. Люсик Мехченко написал, поставь что-нибудь такое. Эх, Люсик, вот звали бы вас Виктория, песня попала бы точно в цель. А так, просто слушайте, наслаждайтесь. И пускай под эту музыку ваш фирменный борщ получается самым-самым прекрасным, если не сказать больше, лучшим. Дорогой русский радио, привет моему мужу Чеботарскому Юрочке. Он сейчас на работе, скажите, что все получится и будет хорошо. Очень тебя люблю. Жена Света из Ростовской области. И еще свою сваху Светлану Иванову поздравляю. У нее сегодня день рождения. Всего самого наилучшего. Нурия из Казани поздравляет, обнимает. Много-много-много раз целует. Ура!

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А мы вот так вот отмечаем громко. Ой, можно выключу? Что за противный голос?
3: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
2: Дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
0: О, НВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: песня на русском.
1: Давай по самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Красиво, да? А вы слушали невнимательно, потому что пришел вопрос, кто поет эту красивую песню. Повторяю, Зиверт и Эвер на русском радио «Давай на самый верх» называется. А нам мы продолжаем.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Алекс написал супругу Наталью. Поздравляю. Сегодня у нее день рождения. Здоровья, счастья, успехов и настроения. Так, дальше. С уважением, любовью пишет вам Сергей Д. Поселок Зимовники Ростовской области. Для любимой девочки Натальи Пятницкой. Большой привет и песенку. Готово. Анастасия написала мою мамулю с прекрасным днем. Интересно, с каким? Она сейчас делает закруточки урожая, слушает вас. Скажите ей, что мама Лена Горбунова тебя очень сильно любит, твоя дочь. Опа! Лена Горбунова. Сразу как-то, мне кажется, вот та самая секретная добавка, тот самый секретный ингредиент к вашим закруточкам, которые точно, когда вы откроете зимой, вы поймете, что это был тот самый момент, когда вы услышали песню и получилось все по-настоящему круто и вкусно. Так, дорогое русское радио, пишет вам Алексей Митин. Пожалуйста, поставьте песню как-нибудь подвижную. Можно Артур Пирожкову. Мне сегодня настроение на высоте. Что за загадки? Что за интриги? Что случилось? Вторник всего лишь навсего. Но ваше желание будет исполнено.

Так-так, собираем осколки вашего сердца. Все хорошо, все будет точно хорошо. Отрицательный результат тоже результат, поэтому да, Джиган Юлия Савичева, разбитой любви, но мы с вами о хорошем и прекрасном. Моему супругу Ерохину, Юлечку Ерохину из города Губкин. Супругу Юлечка Ерохина из города Губкин. Вот так вот все. Рома поздравляет с днем рождения. Здоровья, оставаться такой же молодой и красивой. Мы тебя обожаем сильно. Сын Богдан, дочурка Дарина присоединяются, обнимают сейчас маму. Зацеловывают и кричат: «Ура! С днем рождения!» Так, семья Стаховых, моей сестре Нине, сыну Тимофею, племяннику Макару. Настроение замечательного вечера. Я на работе. Люблю. Скоро приду домой. Оксана написала. Оксана, вас очень ждут. Поэтому аккуратно. Но быстрее. Заждались уже. Мои поздравления с днем рождения из города Ноябрьск в станицу Отрадная Краснодарского края. Подружке Ольге Подшибякиной. Дорогая подруга, поздравляю. Пускай все у тебя будет прекрасно и хорошо. Знаешь, что мы тебя очень сильно любим. Песня в подарок.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику.

0: или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
0: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы траили всю квартиру. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

хочется, конечно, быть не таким, как все. С одной стороны, с другой стороны, русское радио и то, что мы принадлежим с вами прекрасной, хорошей, доброй русской музыке, отличает нас от всех. Поэтому слушателям русского радио большой-большой привет еще раз. Меня зовут Макс Орлов, а еще нас отличает тяга к прекрасному. В следующем музыкальном часе встречайте вечер на русском. Я знаю, что вам нравится, поэтому ждите, скоро все случится.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Действует до конца сентября.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
8: Русское радио.
10: А мы

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. США предложат России и Украине мораторий на удары по энергообъектам. В Госдепе заявили, что Дональд Трамп сегодня обсудит этот вопрос с Владимиром Зеленским. Подчеркнули, что для реализации такой инициативы потребуется согласие обеих сторон конфликта. Причем эта идея уже обсуждалась на консультациях с участием России, США и Украины и была предметом договоренности в марте прошлого года. Однако стороны по-разному оценивали степень соблюдения таких соглашений. Центр избирком подвел предварительные итоги голосования за депутатов Госдумы и представил данные о результатах прочих выборов. Активность избирателей превысила 59%. Это аномально высокая явка для федеральных кампаний последнего времени. «Единая Россия» обеспечила себе поддержку на уровне почти 58%. Главное же политическое последствие, как пишет независимая газета, заключается в подтверждении того факта, что консолидация общества вокруг президента, возникшая в 2024 году, сохраняется. Прокуратура выявила нарушения при производстве вакцины для животных «Мультикан-8». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в препарате нашли живой вирус болезни ОСКИ, известный как псевдобешенство. В Россельхознадзоре заявили, что из-за этого после прививки массово гибли собаки. Такие случаи были в нескольких регионах. Рекордное число россиян подали заявки на отбор в отряд космонавтов. В Роскосмосе заявили, что получили документы от 12 тысяч граждан. Первичный отбор уже прошли 350 человек. Имена победителей объявят до конца года. Открытый набор в отряд космонавтов проходил 3 месяца. Заявку можно было подать на сайте госуслуг. Среди критериев – отменное здоровье, высшее образование, а также владение иностранными языками. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Александр Пряников и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Ну что, возьмут нас космонавты или нет? Как вы думаете, Александр?
4: Вот я об этом как раз и думаю, друзья. Прежде чем учить иностранный язык, давайте-ка проверим, насколько вы знаете язык русский. Слушаете вы радио «Русское». И все у нас по-русски. 24/7 мы вещаем на понятном для вас языке. И в рекламе, и между нее. И даже когда ведущий случайно бьется мизинцем о пульт, он все равно выражается понятными словами, друзья.
3: Какая жалость, он говорит. Я неловок сегодня.
4: Опустим эти мелкие детали. Но согласитесь, уважаемые радиослушатели, и ты, Юля, слушай сейчас.
3: Да.
4: Как чертовски приятно, когда на твоих глазах, в чате, например, кто-то пишет слово «извини» через «е». «Извини», например, или говорит «звонит» вместо «звонит». И вы сразу такой: «О, привет, жертва реформы образования! Наконец-то я светила науки в этом обществе интеллектуальной тьмы!» Потому что сами-то мы только вчера узнали, как это правильно пишется из орфографического словаря, понимаете? И все. Давайте честно сегодня поговорим, в каких словах вы, друзья мои, постоянно делаете ошибки, косячите, в каких словах приводите примеры. Где вот эта ваша личная языковая ловушка? Расскажите все нам, пока не опозорились прилюдно.
3: Да, конечно.
4: Юля, у тебя есть такой список грешков?
3: Есть, конечно. Ну, давай чуть позже расскажем.
4: Чуть позже, давай
3: сначала объявим, что у нас наша тема уже открыта. Канал «Макс» к вашим услугам. И еще можете, конечно, дозвониться и лично рассказать о том, какие слова портят вам жизнь. 8495-995-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54 54 54.
6: Срочная новость. Только с 25 по 27 сентября сильный ураган пройдет в интернет-магазине стройландия.ру. Специалисты сообщают, что это будет ураган скидок 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия» для дома и больше.
7: О, «Стройландия.ру» 46 0961. Город Оренбург. АСТ автоматики 28А. 565-804-3961.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Что согреет вас этой осенью?
11: Теплый плед, объятия любимого.
12: Магазины «Сантехника»
13: согреют скидками до 20% с 21 сентября по 4 октября. Сеть специализированных магазинов «Сантехника». Чехова 25 и Ленинградская 130.
14: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
16: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
17: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
18: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
19: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
20: Птица счастья была подозрительно синей.
21: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82.
22: Русское радио. Радио

0: вечер на русском.
1: Ну ладно, ладно, где Иван? Иван по-прежнему находится в мире одеял и куриного бульона. Но вечер на русском не остановить, даже если треть нашего коллектива пала в неравном бою с бациллами. Да. Завтра обещал вернуться.
2: Конечно, это круто.
1: Тема у нас сегодня — слова, в которых вы постоянно совершаете ошибки. И давайте эти ошибки как-то лечить вместе. Кстати, Юлия, да, заметила, что мы с тобой живем в удивительной стране, где филологический спор, любой затеянный в интернете, ведется с использованием не совсем филологических и цензурных слов.
2: Да, да, да, да, да. Вот только что смотришь, люди сражаются, так сказать, за чистоту языка, а переходят на такой жаргон.
1: Жаргон, да. Нам, тем не менее, пишут наши чрезвычайно стремящиеся ко всему правильному, в том числе и произношению в русском языке, слушатели. Елена Сапрыкина, на шкафу путает, на шкафу или на шкафе?
2: На шкафе, конечно, красиво.
1: Елена, ну если вы при этом не сидите в шкафу за систематические филологические ошибки, то, в принципе, без разницы, без разницы. Наталья, всегда говорю красивее, а дочка постоянно поправляет красивее. Как правильно, красивее или красивее? Ну давай, умник. Юля опять перешла. Тема, правильно ли мы говорим по-немецки, это у нас на завтра. Так что, красивее или красивее? Ну что говоришь ты?
2: Ты знаешь, я скажу красивее.
1: Красивее, все. Да. Но в принципе, Наталья, дочке, если уж вам нравится говорить красивее, дочке необходимо объявить, что ее карманные деньги напрямую зависят от того, насколько красивее или красивее вы сегодня себя чувствуете без ее замечания.
2: Я бы на это сказала, что в каком слове нужно... Вот уважение к родителям. Вот здесь вот, да, нужно выбрать правильное ударение, правильное выражение. У нас, кстати, Ольга из Мурома на связи. Оль, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ой, конечно, Оль, уж мы как рады. Рассказывайте, Оль, а какие слова портят вам настроение?
1: Это ж прямо из самого сердца России звонит Ольга, из самой русской Руси.
3: Города древнего, города Петра и Февронии Муромские, почти намоленного города.
1: Так и есть.
3: Да, в общем, очень рада общению с вами еще раз. Привет всем диджеям, вашему сведущему Александру, которого безумно люблю, потому что папочку моего тоже зовут Александр. Всех... Я тоже Ольга Александровна.
1: Всех нормальных людей. Да-да-да, говорите.
3: Да, а по поводу слов, вот, ну, так как я вообще отличница сама по себе, и закончила с красным дипломом, имеет даже 2 красных диплома, победитель всевозможных конкурсов, вообще у меня, конечно, ошибок не возникает, но есть такие 2 слова, в которых я все время делаю ошибку. Ошибку в слове делаю «звонит» или «звонит». И слово... Да. И слово «сэндвич». То есть либо «сэндвич», либо «сэндвич». Мне просто и хочется так написать. То есть как бы это уже идет кулинарный такие
2: наступки. И тут же кепчук появляется.
1: Какое прекрасное русское слово «сэндвич». Это же 33 года и 3 дня Илья Муромец лежал на печи, ел сэндвичи. Пока его, значит, сказать, не замучил вопрос «сэндвич» или «сэндвич», он встал и пошел, собственно, и хотел выяснить ответ на этот вопрос. Спасибо вам большое,
2: Оленька. До следующей встречи в эфире. Ну, я, кстати, не могу не заметить, что наши артисты порой в своих песнях тоже иногда делают ошибки. Ну, не знаю, для того, чтобы, наверное, звучало круче. Но вот помнишь, группа «Руки вверх» спела: «Ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет».
1: Юля.
2: Ну, и далее по тексту.
1: Юля, дочь моя, я столько знаю, времени знаю наших артистов. Угу. Скажи спасибо, что они хотя бы в слове «здравствуйте» 8 ошибок не делают.
2: Но я хотела сказать не об этом, а о том, что песен в нашем эфире много, и не в каждой из них можно речевую ошибку накопать. Как правило, в этих песнях можно найти только классное настроение, и вот за каждую из этих песен, ну, вернее, только за определенный пул можно проголосовать. Итак, давайте, друзья мои, подумаем, какими песнями запомнился этот год. Самое время подвести итоги. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите, выбирайте 3 любимые песни и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу, которое состоится 5 декабря.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: Альфа-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-0-53-35-86, Москва. Приложение АО «Теабанк» 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ПАО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте Сбербанк. Сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
15: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат, постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

0: Да-да, знаю. Вы не можете переключить нашу программу. У вас слишком сильно развито чувство прекрасного, друзья мои.
1: Да.
0: И наше шоу, конечно же, создано специально для того, чтобы на нашем фоне радиослушатели выглядели умнее, понимаете? Вот, потому что у нас искренность все-таки важнее диплома. А тему мы обсуждаем соответствующую. В каких словах вы периодически или, может быть, постоянно делаете ошибки или слышите эти ошибки у других, что гораздо интересней.
1: Ну да, вот это на самом деле, когда ты едешь в метро, да, например, и слышишь, как два человека разговаривают, и вот прям что-то тебе бамс резануло по уху, и ты поворачиваешься, смотришь на них уничижительно, и думаешь, вы в школе книжек не читали, и после школы не читали, это ужас и кошмар. А, между прочим, многие наши слушатели, они не только не сомневаются, они нам говорят, как надо правильно. Татьяна говорит, что вот слово «обеспечение» или «обеспечение», вот ты бы как сказал?
0: Обеспечение, обеспечить,
1: да,
0: обеспечение.
1: Конечно,
0: обеспечить.
1: Потому что печься о ком-то, да, то есть это здесь проверочное слово, и, по-моему, все лежит на поверхности.
0: Так, друзья мои, хорошо, вот это ты давай прекращай. Мы точно не тут не два филолога. Не филологи мы, понимаете, которые сейчас будем... Нет, Юлечка, если ты чувствуешь себе силой образования, достаточной аргументации, чтобы потом до утра биться, значит, в наших чатах по поводу...
1: Нет, не чувствую.
0: Не чувствуешь? Тогда сиди и молчи. Пусть наши слушатели нас научат.
1: Ну, вот. Конечно.
0: Любовь.
1: Давай.
0: Любовь пишет. Вечный вопрос. Надеть или одеть? Вот я об этом и говорю. Что мы уже давным-давно в космос летаем. Это самое. Уже вон, очередь в отряд космонавтов больше, чем к поступлению на филфак МГУ. А до сих пор, чтобы правильно ответить на этот вопрос, Надежда, Любовь, нужно для себя точно решить. Вы Надежда или одежда?
1: В смысле?
0: Надеть одежду, одеть Надежду. Это я знаю без тебя.
1: Ну, слушай, это просто невероятно круто. Еще раз, одеть кого?
0: Одеть Надежду. Если ты одеваешь кого-то, я одену тебя в шелка.
1: Ага.
0: Это значит, а я надену на себя какой-нибудь, значит, это нестиранные носки, то это сам. И Александр Важный еще бесит, когда люди говорят ихний, еешный, егонный и прилаживал. Александр, вот когда человек говорит ихний, на мой взгляд, это он как бы сразу предупреждает. Эй, привет, я пришел из мира, где книг вообще не существовало.
2: Вечер на русском.

0: напомню, друзья мои, сегодня мы говорим о словах, в которых вы постоянно делаете ошибки. Мне сейчас, знаете, какое, вот что вспомнил, что всплыло. Где-то на старте нулевых была песня, молодежная, заводная, совершенно точно не помню, кто исполнял. Там было написано: «Все едят торты, это нам ромашки помогли». Вот такая там была строчка. И вот я замечала неоднократно, что торты или торты, вот эти два слова, они очень портят людям жизнь. Милана, кстати, об этом же написала.
1: Так в смысле написал? Ты уж тогда людей не путай, уж тогда поясни, торт или торты, а то сейчас
0: торты.
1: Люди...
0: Торты, конечно. И еще не могу... Сергей Чижиков меня рассмешил просто. Сергей пишет, что как-то его смущает слово «забеременела» или «забеременела». Я думаю, что если мужчина вообще произносит это слово, то как оно пишется, совершенно неважно. Потому что факт уже состоялся. Тут уже другими словами надо идти. Памперсы, манеж, коляска.
1: Манеж и коляска. Ну, коляска
0: Занес
1: только одно.
0: Еще хорошее слово.
1: Только одно русское слово из двух вышеперечисленных я услышал. Ну да, как пишет слово «забеременел» это, или «забеременела», это самое меньшее из тех проблем, которые теперь вас должны волновать. Да. Василий Голованов поднял животрепещущую проблему. Накладывается, кстати, на погоду за окном. Слово «дождь» прямо выкореживает. «Дождь». Как пишется, так и проговаривается, ребята, как бы указывает Василий. Василий, ну вы прямо сейчас наступили буквально на горло старомосковскому театральному произношению. В 19 веке, по-моему, как говорить «дождь» и «булочная» было булочная, признаком невероятного аристократизма. А сейчас, конечно, уже, понимаешь, это самое. Когда все аристократы, понимаешь, по Парижам. Вот. Так что «дождь», наверное, да. Ну, если, конечно, вы не претендуете на получение московской прописки вне очереди.

0: Реклама на русском.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
8: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
11: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалит», на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Zemma Deluxe. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
21: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
22: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал?» Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
4: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709 119 709 119.
6: Где же

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
2: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

слушает страна.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба предложила учитывать расходы на безопасность в тарифах на электричество. Они попадут в перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Ведомство утверждает, что такие изменения не коснутся граждан. Тарифы для населения будут устанавливаться, как и сейчас, с учетом предельных индексов. А сетевые организации могут получить поддержку от региональных властей, например, через субсидии. Центробанк разрешит снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля. Когда именно появится такая возможность, ЦБ не сообщили. Сейчас обналичить цифровые рубли в банкоматах можно только если заранее перевести средства на счет в банке. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. Пока все переводы и платежи в этой форме бесплатные. Для граждан установлен лимит на пополнение счета в 300 тысяч рублей в месяц. В центре Гамалеи сообщили о создании вакцины от клещевого энцефалита. В основе препарата лежит штамм, который циркулирует в Восточной Сибири. Исследования на мышах показали, что вакцина вызывает устойчивый иммунный ответ. Теперь хотят провести испытания с участием добровольцев. Тем не менее, по словам ученых, эволюция вируса клещевого энцефалита привела к появлению вариантов, с которыми вакцинация не справится. Фан-айди ведут на матчах Кубка России по футболу. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минцифры, оформление карты болельщика на играх этого турнира планируют сделать обязательным с октября. Но такое правило коснется встреч, которые будут проводить на стадионах клубов российской премьер-лиги. То есть для прохода на стадионы команд из первой и второй лиги фан-айди не потребуется. Сейчас паспорт болельщика необходим для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и игры за Суперкубок. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Да, сегодня мы работаем как некое очистное сооружение для вашей речи, если хотите. Потому что мы, главное, все-таки федеральная вечерняя программа, и мы возвращаем ударение на родину.
3: Что-то занервничала сейчас.
2: Что это вдруг?
3: Ну вот ты так пафосно это сказал просто. Это так прозвучало очень выразительно. И я сразу почувствовала себя школьницей, которая стоит у доски и не знает, как правильно говорить, творог или творог.
2: А вот, ну да, уж поясняй, творог или творог, жду.
3: А ты знаешь, выясняется, что оба варианта в нынешнем правописании, они абсолютно равноценны. И здесь только одно важное уточнение, что если вы уж выбрали определенную постановку ударений, дальше склоняете слово по падежам, то тогда так и шпарьте.
2: Да. Ах, да. Хотя, если кому и нервничать, то это, в общем, не Юля, а мне. Евгения Лагутина мне прямо указывает. Кошмар, да. Говорит, что ведущий повторяет слова-паразиты. Это самое. Это да, самое. Евгения, да? Ну, вы правы, конечно, это абсолютный кошмар.
3: Я буду очень внимательно слушать. Может
2: давай,
3: быть,
2: давай.
3: Я слышу, наконец, вот это словечко в твоем лексиконе.
2: Хотя, господи, если я уберу слова-паразиты, это как мне вообще связывать мысли на главном радио страны? Вот. Милана Азараева, делаю ошибки в полном слове ДНК. Ну что, Знайка?
3: Дезоксирибонуклеиновая кислота.
2: Да ладно.
3: Вот да, просто ты видел, да, что мои глаза были направлены на тебя, а не в монитор.
2: Они все время направлены. Друзья мои, Юля все время смотрит на меня. Не могу понять, почему. То ли потому, что это самое... То ли потому, что ёкарный бабай, понимаешь? Так что, еще раз, а ну?
3: Дезоксирибонуклеиновая кислота.
2: Обнимемся.
3: Да, правильно?
2: Не знаю.
3: Ладно.
0: Вечер.

0: Реклама.
1: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
2: 1000 автомобилей!
3: И один сайт. Marten.ru.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качества встречаются с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
6: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
7: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна?
8: А я все помню, помню, как тебя любил.
7: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Александр Пряников, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вечер, как всегда, оправдывает самые смелые ожидания. Во всяком случае, у меня именно так, и у вас, я уверена, тоже. А вот если ваше утро началось с чашечки экспресса, то мы с вами точно не на одной волне. Да, экспресса. Это просто вот то, от чего у меня начинает дергаться глаз.
2: Ухи, мои ухи. Слушайте, ну, у нас сегодня время больших филологических разборок. Прямо в прямом эфире федеральной радиостанции «Самый большой в мире». Слова, в которых вы постоянно делаете ошибки, и вам эти ошибки нравятся, понимаете? Но, тем не менее, с ними нужно бороться, и мы это стараемся делать по мере своих возможностей. Василий Голованов докладывает, есть очень интересное слово, которое говорят пожилые люди, как правило, маленьким детям. Обожди!
1: Ух,
2: прямо аж мурашки по спине, цитирую я Василий. Во-первых, не обожди, а обожди, говорят. Слушайте, ну мне кажется, обожди — это не просто слово, это какое-то древнее лингвистическое заклинание. Там бабушки его произносят, чтобы у ребенка отнялись ноги, понимаете? Вот бежит к розетке ему, обожди! И все, замер. Еле Вот остолбеней же. Хорошее русское слово. Вот. Елена, слово тренера правильно, а не тренера. Елена, если мужчина весом в 120 килограммов и ростом 2 метра заставляет вас приседать со штангой, называйте его как хотите.
1: Лучше всего отец родной.
2: Потому что у него была 5 по физкультуре.
1: Ну, конечно.
2: Вот, и он не заметит, да, подмены.
1: Юлия пишет, есть одна мамочка в школьном классном чате. Вот эти чаты, кстати, это прям... Ух, кровь из глаз. А вот она часто пишет: дочери завтра не будет. Поедим за справкой. Так и подмывает пожелать ей приятного аппетита. Юль, просто то, с чем я сталкиваюсь постоянно. Вот сегодня с утра была такая же тема. Поедем, поедим. И, в общем, так и хотела сказать. Да, ребят, действительно.
2: Это кто ж в твоей сверхобразованной семье балуется такими грешками?
1: Это не в моей семье. Это родители одноклассников моего чудного чада. Это ужас и кошмар.
2: Это мальчишки там за углом неправильно по-русски говорят. Я просто рядом стою.
1: А я рядом стою. А еще, друзья мои, на всякий случай, решил напомнить вам номер телефона. Вдруг вы захотите блеснуть в нашем эфире. 8495-995-105,7.
0: Вечер.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», «Чингисхан» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ.
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0221. ПАО «Сбербанк».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
17: Александр Пряников и Юлия Калинина. Вечер на русском.
18: Ну и раз мы уже сегодня весь вечер говорим о словах, в которых вы постоянно делаете ошибки, пора проверить, насколько вы быстро сможете эти слова произносить, если включить секундомер и пообещать призы.
19: Да-да-да.
18: Прямо сейчас будет вечерний замес. Наша фирменная игра для тех, кто считает себя самым умным в стране. Правила простые. Даем вам тему. Ваша задача за 30 секунд как можно больше правильных ответов дать. Назвали 5 ответов, подарок светильник, чтобы читали словари в темноте. А если уж 10, забрали светильник и колонку, чтобы слушать наше шоу еще громче.
19: Гори да горай, моя лучина сразу вспомнилась. 8495-995-105,7. Звоните.
17: Вечер

0: русском радио «Вечерний замес».
1: В вечернем замесе у нас столица Карелии, друзья мои. Край тысячи озер, чистейшего воздуха и комаров размером с глухаря. Это Петрозаводск. Да, Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Сергей. Ну что,
3: Сергей дивный, интеллигентный голос. И я прямо чувствую, что Сергей ни одного слова не произносит неправильно.
1: А если произносит, он кушать после этого не может. Так ли это, Сергей?
2: Ну да, есть такое, есть.
1: Может быть, все-таки... Кое-какие грешки лингвистические за вами водятся? Поделитесь, люди сейчас слушают в четыре уха.
2: Ну, слушайте, раньше была небольшая проблема с моим произношением моего родного города. Мой родной город Питкяранта.
1: Еще раз.
2: Даже на поле чудес. Город Питкяранта.
1: Питкяранта. А что на поле чудес?
2: Питкяранта. Леонид Аркадьевич неправильно его произнес. Было такое, даже есть такое в интернете видео, он там неправильно, собственно, говорит.
3: Вот. Если честно, я его прекрасно понимаю. Питкяранта. Да, это звучит здорово и поэтично.
1: Может, вы ему подарок плохой привезли, я не знаю. Mm-hmm. И поэтому он там не справился с первого раза.
2: Возможно.
3: Сергей, ну что, будем терзать вас сейчас. Александр, озвучите, пожалуйста, задание для Сергея.
1: Задание для Сергея у нас звучит так. Сергей, собирайтесь. Сейчас мы включим кондиционер. Секундомер. Вот я за вас переживаю, Сергей. И вам за сколько там? За 30 секунд нужно назвать как можно больше сказочных персонажей.
2: Волк.
1: Давай. Дальше волк поисели.
2: Так.
1: Сережа.
2: 33 разбойника. Богатыри.
1: Ага.
2: Сказки царя Салтани. Медведи всякие разные, лиса, заяц, русалка.
3: Да. Так.
1: И все.
3: Ну, да.
1: Русалка на ветвях сидит. Сергей.
2: Так.
1: Все уже, дружище, 30 секунд.
2: Баба-яга.
1: Не так, а тик-так. Все, секундомер
3: становится. Можно я поаплодирую Сергею?
1: Поаплодирую Сергею. Сергей, но, понятно, что мы, ну, к людям всей душой, Сергей. Мы ценим каждого нашего слушателя. Но даже 33 богатыря засчитать поименно и поштучно мы вам не можем. И три медведя у нас тоже за одну позицию идут. Поэтому не надо, еще бы сказал Алибаба и 40 разбойников, понимаете?
3: Да.
1: Нет, это у нас все одна позиция. Сколько было?
3: Я насчитала 5.
1: 5? Как
3: да.
1: раз.
3: Да?
1: Как раз, Сергей.
3: Ну, я вот прям чувствую, у меня ухо сейчас левое загорелось, наверняка продюсер сейчас мне говорит: Юля!
1: А что, а где там?
3: Я плохо считаю, наверное, я не знаю.
1: Потому
3: я
1: что...
3: думала, ты считал.
1: Я так считал, что аж запереживался весь. Давайте зачтем 5. Если завтра вы не услышите наши голоса в эфире,
3: да.
1: Все, развлекайтесь сами. Да. Ванька пусть приедет и ушутит, выздоровеет, и все. Сергей, поздравляем. Кто там? Светильник. Светильник вам достается, это совершенно точно.
3: Ура.
1: Приветы.
0: Вечерний замес. На русском.

0: Александр Пряников, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да-да-да, если вы думаете, что мы здесь зря казенное электричество сжигаем, так и нет. Вот, наша сегодняшняя цель, друзья мои, вытащить наружу ваши главные речевые страхи, чтобы перестали стыдливо прятать глаза в приличных компаниях. Потому что в приличных компаниях собираются люди, которые тоже могут неприлично по-русски разговаривать, понимаете?
2: Эти люди, они говорят каталог, а не каталог.
1: Да тьфу на них пахать надо вообще, да? Гнать их из приличных компаний. За Анастасией Тюмень, например. Здравствуйте, докладывает. Здравствуйте, любимый ведущий. Приятно. Да. Слово, которое я проговариваю с усилием. Флюорографию или флюорография?
2: Флюорографию или флюорографию?
1: Флюорография. Мне кажется, да, что это слово создано исключительно Министерством здравоохранения, чтобы проверять людей на хорошую дикцию, понимаете? То есть, это знаете, скажите, вот вместо того, что сфотографируйте мои легкие, вот чтобы их было видно. Или еще есть великая русская древняя.

0: Буквы. Представляете, сколько у них свободного времени остается к концу жизни, понимаете, этого не знаю. А вот помидора, это, мне кажется, южное все-таки такое произношение. Почему? Есть в этом, ну, на юхе говорят, помидора, она женского рода. Ну, вам женщинам, этого не понять. Но мы, мужчины, особенно чувствуем, что помидора женская, она красная такая. Ее хочется все время кусь.
1: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 190.

0: 99 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Мам, пап! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Пора поставить многоточие, многозначительное последнее сообщение на тему. Лена Чумак очень примирительные слова нам сообщает, а вообще неправильно говорящие не портят настроение, а наоборот, вот здесь сейчас я сохраню написание слова, вызывают смех и подымают настроение. Подымают.
2: Ну, действительно, и тут же кто-то ее поправил, да?
1: Да. Слушайте, ну если люди, которые неправильно что-то говорят, да мы на них молиться должны, потому что без них этот мир был бы, мне кажется, скучным, стерильным.
2: А помнишь, как, я каким-то, не знаю, застал ты этот период или нет, когда скучным в эфире призвали не говорить, а призвали говорить скучным. Да.
1: Застал ты этот учитывая, что я родился в эпоху Николая II, то тогда застал.
2: Когда была булочная и собачники.
1: Примерно, да, в эту студию Андрей Макеев.
3: И эти те же самые люди, Юля, тебе скажу, те же самые люди говорят не дождь, а дождь.
1: Это мы уже сегодня обсуждали.
3: Между прочим.
2: Но это должно произноситься обязательно голосом Андрея Макеева, тогда это круто.
1: Дождь. Нет. А ты москвич?
3: Нет, вот именно, что я всегда говорю дождь. Я говорю, собственно...
1: Ты не москвич.
3: Я и не москвич, и булочная говорю, и скучные говорю, и так далее, и так далее. Поэтому мне можно... Слушай, мы работаем в такой сфере, когда мы делаем ошибки каждый раз нас исправляют, и мы делаем потом новые, поэтому здесь нет какой-то конкретной ошибки.
1: Это так Андрей словом «штрафует» красиво заменил на слово «исправляет».
3: Ну... Да, слушай, а вот, например, вчера вот у меня был диалог с моей супругой, и вот именно в чем я все время совершаю ошибки, и ты меня, Юля, поймешь в этом, это в цветах.
2: О, да.
3: В названии цветов.
2: Да.
3: Мне
2: боль.
3: Вчера супруга говорит, слушай, нам нужно купить новую розу. Я говорю, какого цвета? У нас есть разные цвета. Она говорит, которого у нас нет? Я говорю, какого у нас нет? Она говорит, ну, коралловый. Я говорю, коралловый это какой? Она говорит, ну, крабовый. Я говорю, крабовый это какой? Оранжевый. Она говорит, ну, сам ты оранжевый. В итоге, мы, чтобы мы не перепутали, мы договорились, что у нас будет роза желтая. Потому что желтую я уж точно не перепутаю. Хотя, может быть, там же и лимонный, да, какой это еще цвет.
2: Андрюш, коралловый это лососевый практически.
1: Вообще,
2: все.
1: Карл у краба украл.
3: Желтый, мы уже договорились, что у нас будет желтая роза.
2: Это вы еще не касались бирюзового.
3: Я вообще, знаешь, мне постоянно вот эта путаница в цветах, поэтому я вот сегодня пришел в сером, и достаточно.
1: Да, и в каком-то сером.
2: Я бы сказала, это теплый оттенок жемчужного.
3: Ну, мокрый асфальт. Я вот сейчас вот по нашей погоде сегодня... После дождя я пришел в мокром асфальте.
1: Андрей, да, у него не только асфальт мокрый, но и все остальное. Но и все остальное тоже очень сильно сухое. Ему нужно обсохнуть. В общем, друзья мои, пользуйтесь практикой лучших радиоведущих в стране. Да что там радио? Любых ведущих нас пользуйтесь, ошибайтесь, смешите людей, но делайте это с гордо поднятой головой. У меня все, конец связи.
0: Пряников и Калинина. Вечер на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Почти 62 тысячи человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 24 города. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Сейчас заявка областной столицы на 7-м месте в списке. Ранее завершился первый этап конкурса. По его итогам был сформирован список из 8 городов-финалистов. В прошлом году в борьбе за звание культурной столицы областная столица вошла в тройку лидеров. В Вологде завершен капитальный ремонт моста на улице Текстильщиков. Капитальный ремонт путепровода в створе улицы Текстильщиков с октября прошлого года проводила подрядная организация «Мостостроительный отряд номер 61». Ежедневно на объекте находилось от 15 до 20 человек. Рабочие обновили все конструкции моста, опоры и пролетные строения. Заменили мостовое полотно. В этом году продолжается ремонт Пошехонского путепровода у вокзала, Мяснорядского моста на улице Козленской и строительство Некрасовского моста. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Если вдруг какие-то были неудачные опыты у вас до этого, да и во всем остальном тоже не стоит на этом останавливать свою жизнь. Пусть все самое приятное у нас обязательно с вами продолжается этой осенью и украшает ее таким образом. С этого концов, рано или поздно, некоторые свидания заканчиваются обручальной песней, которую мы с вами слушаем сейчас далее в эфире Русского радио в исполнении Авраама Руссо. И она, эта песня, нам украшает наш с вами осень прямо сейчас. Всем здравствуйте, классного настроения. Кстати, блестящие у нас на подходе. Будет весело, оставайтесь.

0: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна?
3: Делай все,

Поэтому можно поэкономить пока энергию, не говорить какие-то слова, пустые обещания. Достаточно просто быть рядом, ну и хотя бы что-то отвечать просто на какие-то вопросы. И все, и достаточно. Сейчас время московское 20 часов 15 минут. Осень у нас с вами продолжается. Возможно, у вас сейчас и дождь за окном. Поэтому такая атмосфера располагает тому, чтобы помолчать, подумать. Ну или, может быть, просто пообниматься под музыку, которая звучит здесь в эфире Русского радио. А у нас музыка какая, знаете, обнимает сама вас. У нас новинка от Дмитрия Маликова. Совсем скоро Наталья Подольская и Регина Тодоренко вместе представят вам свое творчество. Юлия Савичева также. Ну и прямо сейчас Стас Костюшкин и песня, под которую очень приятно обниматься или лежать под теплым пледом. Оставайтесь на русском, с нами хорошо.

0: Реклама на русском. Подвиг богатырский победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая? И ладно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: таким настроением точно великие дела вряд ли получатся, когда у тебя полное отрицание того, что будет впереди. Ну или, по крайней мере, назовем так, сомнения в успехе твоего начинания. Дмитрий Маликов в эфире Русского радио. Все «не» я предлагаю все-таки отбрасывать. Ну да, пусть сегодня пока вечер, 23:32, время московское, дождь. Сегодня давайте себе позволим именно такую меланхолию, а вот завтра с утра уже будем уверены в том, что у нас все получится. И здесь никаких сомнений не должно быть, потому что все должно сложиться обязательно хорошо. И будет обязательно хорошо, если вы находитесь в компании Русского радио. У нас из мотивирующего, кстати, песни от группы «Добро» появится совсем скоро. Мари Краймбрери тоже на подходе. Сейчас о главном.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Чадо хочет в автоспорт? Запросто, хоть всей семьей. Потому что теперь есть GR-карт от Toyota. Этот аппарат, созданный в гоночном подразделении Gazoo Racing, обойдется всего в $2500. Для управления им не требуются ни специальные лицензии, ни особые навыки. Было бы желание и подходящая площадка для тренировок. А регулировки педалей и руля позволяют управлять картом водителем ростом от 135 до 185 сантиметров. Вся безразборная конструкция в комплекте со специальной подставкой для перевозки и хранения в вертикальном положении весит всего 83 килограмма и легко помещается в минивэн. Мощность четырехтактного мотора объемом 215 кубиков официально не сообщается. Хочу надеяться, что такие интересные семейные решения скоро начнут предлагать и другие производители. Это был Осипов. Про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: ты в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте Афиша.ру до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Ну что там у вас на Невском?
12: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
11: Тоже не тише.
13: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭД. РНКВ от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Обновленный

0: Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня стукал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Безусловно, все это звучит очень красиво, тем более в исполнении Алисы Морозовой, тем более в эфире Русского радио, предложение «Тысячи роз». Но, знаете, одно дело песня, а другое дело какие-то реальные задачи, которые нужно ставить в жизни. Я думаю, что ни одна девушка не откажется от такого подарка, но вот тысячу, ну где что их возьмешь? А вот так вот просто небольшой букетик, осенний, приятный, но почему бы и нет? И если еще и под песню группы «Иванушки Интернешнл», без всяких намеков, просто для того, чтобы потанцевать настроение. Вообще идеальный вечер. Опять же, под музыку Русского радио. Оставайтесь, пусть все будет хорошо.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 12. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Выше неба паруса. Свой полет по жизни легким сделай сам.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Миноборнауки предложили поменять порядок приема в вузы со следующего учебного года. Как пишет РИА Новости, среди прочего, количество направлений, на которых для поступления требуется физика, хотят увеличить до 37. История должна стать обязательной на направлениях, где вузы предлагают обществознание. Математику нужно будет сдавать на всех специальностях в области информационной безопасности. Многопрофильный конкурс собираются отменить, чтобы принимать абитуриентов на конкретную специальность или направление. В МЧС предложили запретить регионам самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации. Ведомства хотят утвердить механизм согласования таких решений. Для этого подготовили поправки к федеральному закону о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. В МЧС ссылаются на случаи, когда местные власти вводили специальный режим необоснованно. Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в клинике в конце сентября. Производитель препарата Цигардекс заявил, что в гражданский оборот уже выпустили 30 тысяч доз. К концу года будет в 20 раз больше. Минздрав зарегистрировал эту вакцину еще в марте. Она защищает от 4 типов вируса папилломы человека. 2 из них могут привести к онкологии. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда обновила критерии допуска россиян. Из регламента убрали пункт о запрете участвовать в турнирах представителям ЦСКА и других спортивных сообществ, связанных с вооруженными силами. Но нельзя будет соревноваться тем, кто добровольно заключил контракт с Минобороны или спецслужбами. Для выступления на международных турнирах российским лыжникам и сноубордистам нужно будет подписать декларацию о нейтралитете. Такое правило будет действовать в нынешнем сезоне. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Здравствуйте всем. В очередной раз приветствую здесь каждого на волнах Русского радио. Неважно, где вы находитесь прямо сейчас, в пути, в дороге, на работу, возможно, едете или прячетесь под дождем, как сейчас в столице. Главное, что теплая компания, которая у нас здесь есть, музыкальная компания, работает всегда с одной простой целью, чтобы вам всем было обязательно хорошо, тепло и приятно. Даже такой вот наступивший, уже настоящий такой дождливой осени. Группа Hi-Fi открывает нам новый музыкальный час. Чуть-чуть попозже Татьяна Крутукова. Дождемся, оставайтесь.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
3: Только лучшее. Только любимое.
4: А музыка звучит, и я чувствую бит.
3: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

Вот никаких слов для любимых не жалко, ведь правда, и хочется говорить и говорить их постоянно, тем более они этого достойны, поэтому конкретно эти впечатления, эти эмоции копить не надо. Их нужно просто сразу, если есть какие-то слова на уме, то нужно говорить безусловно. А вот что касается финансовых накоплений, вот здесь можно, конечно, поработать, пока, в принципе, осень для этого, мне кажется, и дана. Пока у нас нет каких-то праздников впереди, ну, до Нового года еще полно, поэтому давайте копить финансы для того, чтобы нашим любимым дарить потом впечатления. Под музыку Русского радио, конечно.

0: оно какое?
1: Наше.
0: Утро. Русские перцы. Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это сейчас Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: любая дорога куда-то к чему-то приведет. Но для того, чтобы ориентироваться, конечно, нужно обращать внимание на свое сердце. Если в нем зима, и вдруг тают снега, и чувствуется, что припекает, то, наверное, вы идете в правильном направлении. Ну, или если впереди свет. И если впереди звучит русское радио, вот если никаких ориентиров нет, то, конечно, идите на ту музыку, которая звучит у нас здесь. Здесь всегда будет тепло и приятно. Гости из будущего у нас продолжают нашу с вами осень. Оставайтесь на русском.
1: От

0: Зачем?
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.
1: Русская.

0: побольше драматизма, чтобы как в кино было. Знаете, чтобы сюжет такой красивый был, дождь, осень и все остальное. Дмитрий Колдун, его новая песня «Ключи», как саундтрек всему происходящему. И самое главное, чтобы обязательно, как в фильме, был какой-то хэппи-энд, счастливый финал, чтобы понимать, что все это было не зря, все эти испытания, чтобы в конце концов понять, что вы друг для друга созданы идеально. У нас Зиверт, далее на Русском радио для вас.
1: О,

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай.
4: Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

обращаться к специалисту за консультацией, если группа «Тестостерон» уже фактически все спела. Это любовь, это не лечится. Здесь и медики бессильны, ну и астрономы тоже. Зато какая сила в песнях чувствуется благодаря ей. Анивар, далее «Падает звезда» на русском радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп заявил о готовности использовать новый закон о санкциях против России. По его мнению, это может приблизить прекращение конфликта на Украине. Закон позволяет американскому президенту вводить пошлины в размере до 100% на товары 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на продукцию из России. Еще разрешается напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и танкеров. Средняя максимальная ставка по депозитам граждан превысила 13% годовых. Это максимальный показатель с минувшего мая. Причем, по данным ЦБ, банки стали увеличивать доходность по длинным вкладам на срок от полугода до года. Как пишет газета «Коммерсант», участники рынка постепенно повышают привлекательность депозитов, чтобы удержать клиентов и привлечь новые деньги. Московские музеи развивают межрегиональное сотрудничество. Выездные проекты делают экспозиции и мемориальные предметы столицы доступными для жителей регионов России. Тематические выставки представили в Сыктывкаре, Новосибирске, Казани и других городах нашей страны. Кроме того, к перекрестным годам российско-китайского сотрудничества в Владивостоке открылась выставка «Дома русского зарубежья» имени Александра Солженицына по русским адресам Китая. Проект основан на материалах онлайн-ресурса «Карта русского зарубежья» и рассказывает о двух знаковых центрах русской диаспоры – Харбине и Шанхае. 3/4 опрошенных работников хотели бы ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Как пишет ТАСС, в основном такой ответ дают респонденты в возрасте до 35 лет и те, кто получает больше 100 тысяч рублей. Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованный отпуск преимущественно при увольнении. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добро пожаловать всем на русское радио. Пишите свои сообщения, оставляйте для «Стола заказов» все свои теплые, приятные осенние пожелания, которыми намереваетесь согреть своих самых близких родных людей. Если сегодня есть какой-то праздник у вашего родного человека, то тем более 22 сентября. Пока еще на календаре, но, конечно же, ориентируюсь на московское время. 22 часа и 2 минуты прямо сейчас у меня, по крайней мере, часы. Вот такое показывают, у вас, возможно, другое, но неважно. Главное, заходите во все наши аккаунты, пишите сообщения. В течение всего этого часа будем знакомиться с вами и с вашими приятными поводами. И родных побалуем и друзей, и близких. Заходите в Максе, оставляйте приятности во ВКонтакте. Напомню, в Одноклассниках также можно постараться. Меня зовут Андрей Макеев. Всем приятного вечера.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, примерно с теми же вопросами я буду к вам приставать в течение всего этого часа, с теми же вопросами, которые мы сейчас слышали в песне Ирины Дубцовой на русском радио. Как вы, где вы, с кем ты, ну и кому и что готовы сказать в течение всего этого часа. Пишите сообщение. Напомню, в Одноклассниках можно оставить приятности старшего сына Дмитрия Слюсаренко из Белгорода. С 25-летием нас поздравляет Алексей. Самые лучшие пожелания от крестной, от родителей. Береги себя и семью. Ну и Алексей, конечно, тоже здесь есть в этом сообщении, куда же без него-то. Супруга Александра Пономарева, с днем рождения. Твоя поддержка, радость, самый близкий человек. Желаю тебе сил, вдохновения, побольше счастливых моментов. Пусть все складывается лучшим образом. Люблю до луны и обратно. Ирина, вот здесь тоже немножко Ирины Дубцовой было. Люблю тебя до луны и обратно. Сейчас отдыхаем в Кабардинке. Погода супер, завидую вам немного. Отдыхать хорошо. Ну вот еще друг Олежки, он самый лучший. Спасибо за дружбу и привет брату Мишке. Это от Анюты сообщение. Пишите нам все, пишите в Одноклассниках. Стол заказов на русском радио только-только начинается, поэтому у нас все самое интересное впереди.
0: Стол заказов русского радио. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
2: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: очень сложно.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Но если сложно рассказать всю историю, давайте в двух словах, что у вас там происходит, как дела, какие праздники, что отмечаете, может быть, что-то кому-то просто хотите сказать, написать сообщение, можно прямо сейчас в Максе. Здесь у нас фактически идет прям такая довольно-таки активная жизнь ваша. Вы оставляете очень много всего классного, интересного, что хочется прочитать все сразу. Сегодня отмечает 25-летие совместной жизни любимой Натальи и Андрея Головины из Москвы. Серебряные вы наши, ребятки, с праздником вашей прекрасной семьи. Совет да любовь. Ждем в гости Журавлёва из Усть-Лабинска. Написали нам сообщение. А Кирилл из Москвы. От него привет всей и всей души. Хочется поздравить любимых родителей. Сегодня у папы Александра и мамы Натальи особенный день. 20-я годовщина свадьбы. Фарфоровый юбилей. Дорогие родители, вы для меня лучший пример любви, верности, семейного тепла. Спасибо вам за все. Желаю крепкого здоровья, бесконечного счастья, чтобы ваши чувства каждым, с каждым годом становились только крепче. Очень вас люблю. Ну, вот, собственно, Кирилл такие приятные тоже слова написал. Ну вот еще Натали, Камышин, Саша Старченко, ты самый лучший. И южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного осеннего музыкального настроения. Жизнь прекрасная и музыкальная. Мы сейчас это почувствуем с Юлианой Карауловой.

0: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

гулял с подругами, весело подпавело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я точно нашел очень много ваших сообщений, которые вы оставляете во всех аккаунтах Русского радио прямо сейчас. Здесь очень много любви, очень много приятностей, которые вы готовы говорить друг другу. И это просто здорово, что вот фактически без повода есть вам что сказать кому-то конкретно прямо сейчас. Ну, например, всему любимому Хабаровску доброго утра желает у нас Вероника из Канады. Всегда приятно слушать Русское радио в дороге. С вами даже вдали от родины становится теплее и уютнее. Почему даже? Чем дальше, тем приятнее, тем больше хочется слушать Русское радио. Ну, естественно, если находитесь в родной компании, где-то с друзьями, то тем более работает. Здесь немножко другие эмоции, но тем не менее это тоже работает. Привет всем, кто вспомнит мое имя. Мое — это в смысле Мария написала нам сообщение. Пусть все будет обязательно хорошо. Такое пожелание здесь без какого-то конкретного адреса. С днем рождения, дорогой любимый Ларису. Очень-очень хорошего, замечательного человека. Таня у нас поздравляет. Что у нас еще есть? Очень много сообщений. Ага, вот вижу. Отличное настроение всем, кто слушает Русское радио. От Людмилы пожелание. Поздравляю с днем рождения свою подругу, казачку, участницу казачьего ансамбля «Лазаревый цветок» Анастасию Белинскую. Любви, красоты, семейного благополучия и уважения от всей души. С любовью, Людмила из города Камышино.

на то, что у нас осталось из непрочитанного во ВКонтакте. Прямо сейчас для стола заказов. Удачи в работе всему Русскому радио Александр желает, особенно Сереже и Андрюше, тоже хорошего настроения. Но это, видимо, уже друзьям конкретно здесь от Александра Перепала. Тоже так вот, знаете, просто как такой вишенка на торте. Немножко приятностей. Огромный привет дорогому, горячо любимому внуку Владиславу, город Череповец. Сегодня у него смена ночная, работает на Северстале, чтобы ему не было скучно. Пусть будет много классной музыки в эфире. Вот так я завершу это сообщение. Любимому мужу Виталию, любимому сыночке Саше, конечно же, любимому русскому радио от Анастасии тоже. Здесь много всего классного. Пожеланий мы получили. Наилю из Подольска. Здесь вот ему самый теплый привет. Малыш, скучаю, с нетерпением ждет встречи. Лилия. Скоро будем рядом. Зая, собственно, все это обещает. Значит, все будет обязательно исполнится. Мужу Евгению хорошей дороги от Алены. Любит, конечно же, очень сильно. Ну и желает, чтобы поскорее приехал домой. Да, я тоже тут от себя добавлю, но думаю, что вы не против. Ну вот и все. Еще большой привет всем слушателям, всем, кто знает. Татьяну, которая могла написать нам это сообщение, и написала. Особенно брату Володе здоровья, добра, счастья, с любовью из Балашихи. Ну и всем хорошего вечера.

0: На этой неделе номер 3.
1: Привет, моя меланхолия.

0: голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на

0: 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Знакомые говорят: не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну и все как в лучших фильмах, а если точнее, то в лучших сообщениях у нас здесь, в эфире Русского радио, в столе заказов. Сообщения, конечно же, пишете вы. Нам сюда Саша, Александр, от него Лерия из Коломны, ее девчонкам Адельке и Есении. Пожелание хорошего вечера. Все трудности в жизни временные. Очень сильные, ты красивая, ты умная девчонка, и все обязательно будет хорошо. Ну, а близкие, родные люди обязательно помогут преодолеть вообще все, все возможные испытания. Что еще? Поздравить хочется сына Андрюшу с первой двойкой по окружающему миру. Не сделал домашнее задание. Все равно его очень люблю. Удачи в учебе. Андрей Ахметшин. Это от Анны сообщение. Ну, двойка будем считать как такой, знаете, символ трудностей и испытаний в жизни, которые могут появляться у нас, у взрослых людей. Конечно, у школьников они выглядят в виде оценки. Но вот как они их преодолевают, как они учатся преодолевать, вот это очень о многом говорит. Поэтому пусть вот эти вот негативные оценки преодолеваются очень легко, но и обязательно, конечно же, справляются. Андрюша же постарается, ведь правда же? Правда же, Андрей? Ну вот и все. Привет маме Алене Одинецкой, от дочек Светы и Насти из Старого Оскола. Дальше с днем рождения племянника Ваню Косоногова. Пожелайте здоровья, хорошей учебы, верных друзей. Ну вот за этим закругляемся. Стол заказов заканчивается. Услышимся в следующем часе.
1: Заказы Русского радио.
2: Твое дыхание, твои глаза и пальцы рук твоих усталых. Все это так знакомо, где-то было, где-то было.

0: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
2: 1000 автомобилей
3: и один сайт
4: marten.ru.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэкономразвития ответили на критику законопроекта о возврате покупок в интернете. Ведомстве заявили РБК, что учтут замечания общественных потребительских организаций. Предполагается, что маркетплейсы смогут установить перечни товаров, от которых нельзя отказаться. Участники рынка жалуются, что продавцы страдают от злоупотребления возвратами. Однако союзы потребителей говорят, что такие поправки сузят права граждан. Инфляционные ожидания россиян в сентябре превысили 14%. Это примерно на 0,5% меньше, чем в июле, когда резко подорожало топливо. В то же время, как заявили в Центробанке, оценка наблюдаемой инфляции оказалась выше 15%. Такое же значение было летом. Инфляционные ожидания граждан и бизнеса – это один из основных факторов, который ЦБ учитывает, когда принимает решение по ключевой ставке. Минздрав опубликовал руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения. Такие клинические рекомендации смогут применять врачи-психиатры. В документе прописан критерий для постановки диагноза. Он включает аномальные фантазии и предпочтения, без которых пациент начинает страдать. Среди прочего, это фетишизм и эксгибиционизм. Также указаны множественные неуточненные формы расстройства. Перечень взяли из международной классификации болезней. Фан-ID ведут на матчах Кубка России по футболу. Согласно постановлению правительства, оформление карты болельщика на играх этого турнира станет обязательным с октября. Но такое правило коснется встреч, которые будут проводить на стадионах клубов российской премьер-лиги. То есть для прохода на стадионы команд из первой и второй лиги фан-ID не потребуется. Сейчас паспорт болельщика необходим для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и игры за Суперкубок. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

Ну, давайте не будем слишком торопить события. 23.05 сейчас, ну, по крайней мере, у меня перед глазами, если говорить про московское время. Есть еще час для того, чтобы завершить все сегодняшние дела, доиграть этот день, который называется 22 сентября, и доиграть его, естественно, красиво, под музыку русского радио. И все для этого у нас здесь есть. Группе «Добро» спасибо за открытие этого музыкального часа. Елена Север у нас продолжает. Коллектив «Градусы» тоже скоро появится. Будет хорошо и приятно. Оставайтесь на русском, станет хорошо.

0: Реклама.
1: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
2: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
3: 1000 автомобилей!
4: И один сайт. Marten.ru.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Босс назначил меня своей правой рукой.
2: Уже боюсь своих обязанностей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио. Большой.

Прямо сейчас хотелось бы, чтобы это время отдыха продлилось как можно дольше, конечно, в нашей жизни. И если для этого есть человек, который вам помогает, и с которым вместе это ощущение удваивается, это прекрасно. Но играться, заигрываться, я думаю, не стоит. По крайней мере, нужно, чтобы хотя бы что-то осталось на утро, чтобы вы уснули счастливыми и проснулись с таким же настроением, и друг другу помогали уже начать новый рабочий день. Ну и, конечно же, засыпайте под музыку Русского радио, по крайней мере, настраивайтесь на предстоящий сон, чтобы уж точно 100% у вас все сложилось так, как надо. У нас Ани Лорак совсем скоро, Ева Польна, Дмитрий Маликов, ближайшая компания, и «Елка» уже здесь. Наслаждаемся.

Ну вот и прекрасно, когда с первого взгляда все решается в вашей жизни. Очень экономит это средства, очень экономит это время, деньги и все остальное. Ну, конечно, это идеальный такой случай. Обычно-то как раз наоборот все растягивается на какое-то время, приходится помучиться, голоса в голове ночами мучают, и думаешь, как построить диалог так, чтобы это максимально было приятно и выгодно, и все побыстрее завязалось так, как нужно. Но потом главное все это потом не забыть. Если постоянно повторять эту фразу, то, может быть, и сработает. По крайней мере, в песне Джонни так и происходит. Песня «Не смогу забыть тебя» у нас появится в ближайшем будущем. Чуть ранее мы с вами послушаем новинку от Светы. Ну и прямо сейчас, если вдруг вы чувствуете, что у вас голоса запели в голове, возможно, это просто звонки в эфире Русского радио. Поэтому наслаждайтесь и ни в чем себе не отказывайте. Это Русское радио. Вместе с вами оставайтесь.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499. Да, у меня...

0: Фанат Миа Бойки в эфире Русского радио. Прямо сейчас, да, трогать нельзя, только слушать, только смотреть, потому что очень дорого, а трогать очень хочется. Ну, в принципе, как и любое, знаешь, это я сейчас уже к Илье Крылову обращаюсь, любое ограничение, которое мы видим, руками нельзя трогать, его сразу хочется потрогать. Да?
1: Привет,
0: вот
1: есть, Андрей.
0: Привет тебе большой. Мамонта вот этого потрогать хочется.
1: Да,
0: пусть
1: да,
0: он
1: да.
0: Развалится, конечно, но хочется потрогать. Есть у тебя такое желание скрытное? А может, трогал?
1: Ну, слушай, хотелось трогал? Всегда в детстве снять защитное стекло и достать шапку Мономаха, надеть ее.
0: Вот у тебя какие амбиции.
1: Почувствовать все величие этой шапки.

0: Царь Илья, да. Понимаешь?
1: Но, попробовал? Не было?
0: Нет,
1: ну, понятно.
0: Если бы я попробовал, то меня здесь уже не было.
1: Ну, возможно, да. Зато, с другой стороны, ты примерил другой экспонат. Это стул ведущего Русского радио. И тебе он
0: от шапки к трону перешли.
1: К лицу, я тебе скажу так. Илья Крылов с вами остается. Отправляюсь домой. В четверг после вечернего шоу приду. Всем желаю классного настроения. Оставайтесь на русском. Будет обязательно хорошо.

новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент США допустил проведение новой встречи с Владимиром Путиным. Хотя, как отметил Дональд Трамп, это вряд ли случится во время саммита G20, который пройдет в декабре в Майами. Тем не менее, американский президент выразил надежду на завершение украинского конфликта до зимы. Ранее в Госдепе заявили, что США предложат России и Украине мораторий на удары по энергообъектам. Центробанк разрешит снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля. Когда именно, неизвестно. Сейчас обналичить цифровые рубли в банкоматах можно только если заранее перевести средства на счет в банке. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. Пока все переводы платежи в этой форме бесплатные. Для граждан установлен ежемесячный лимит на пополнение счета в 300 тысяч рублей. С Нового года в загранпаспорт не будут носить данные о детях. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, это связано с частыми отказами во въезде в недружественные европейские страны. Несовершеннолетних россиян без документа не пускают, даже если есть отметка в паспортах родителей. Ранее выданные загранники с записями о детях будут признаваться действительными до окончания срока действия. Сегодня день осеннего равноденствия. В северном полушарии наступает астрономическая осень. Ночь теперь будет становиться длиннее дня. Хотя на самом деле продолжительность дня и ночи сравняется только через 2-3 дня. Это связано с тем, что из-за атмосферной рефракции солнце становится видно немного раньше восхода, а после захода его еще некоторое время можно наблюдать. Тем не менее, за 3 месяца продолжительность светового дня на широте Москвы потеряет 5 часов. Астрономическая весна в северном полушарии наступит в марте. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Необыкновенная.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Вот что-что, друзья, а необыкновенную музыкальную атмосферу на русском радио я вам, конечно же, обещаю. Пообещал бы тепла, солнце и лето круглый год, но, извините, это уже не в моих силах, компетенциях, как говорят. Что природа решит в таком случае, то мы и получим с вами без вариантов. Ну, а вообще, как известно, у природы нет плохой погоды, и пока ехал к вам на эфир, был рад осеннему дождю, и дворники у меня в машине этот дождь старательно со стекла упирали. Вот оно, счастье осени. В Москве пока еще тепло, и даже дождливая вода, дождевая, мне лично не мешает. Наоборот, чище будет город наш прекрасный. Всем вашим не менее замечательным городам тоже привет от меня, Ильи Крылова, и побольше всем нам счастья.

В детстве мы что-то или кого-то боимся, а потом страхи эти могут за нами и во взрослую жизнь перешагнуть. И вот здесь надо себе твердо и четко сказать: ничего не бойся, и особенно никого не бойся. Получается многое у тех людей, кто действует без оглядки, подчас вопреки. Кто что скажет, осудит, не осудит, сплетню какую по ветру пустит. Да ладно, не жалко, нам все равно. Идем и идем только вперед под любимые песни на русском радио и знаем точно, что все будет хорошо.

Легко сказать. Сотри его. Это мел. Со школьной доски в классе стирается одним взмахом мокрой губки. А любимых стереть из памяти сложно. Жизнь свою, как рос. С чего все начиналось, тоже не стереть. И зачем это вообще делать, когда можно с теплом и добротой отнестись ко всему тому, что было с нами когда-то и где-то. Спустя годы, десятилетия и даже века все прошло, но в веке 21-м мы, конечно же, вспоминаем, какими мы были тогда и какие вещи нас тогда окружали в 20 веке. События, люди, явления, предметы. Все здесь, в песне Мари Краймбрери. Прямо сейчас на Русском радио. Я Илья Крылов, слушаю и вспоминаю вместе с вами.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли.

0: Русском радио. Илья Крылов.
1: 1:06. Время точное московское, ночное, но не везде оно время такое. Столько городов с нами сейчас, часовых поясов. Так что пока одни спят или планируют это делать с минуты на минуту, другая половина наших слушателей гуляет, едет, идет по своим делам или ждет, когда вот-вот солнце этой среды взойдет, и все вокруг будет таким ясным, красочным, и настроение от этого на высоте. И тот случай, когда душа поет песни Русского радио. Так что всем постараюсь я помочь, угодить. У кого ночь, поставлю песню «Ночь Нюши». Ну, а кто утро уже встречает, пусть солнце взойдет, а Полина Гагарина споет.

Кому помочь, у кого за окном ночь? Закрывайте двери, зашторивайте окна, выключайте свет и ложитесь-ка спать. Утро вечера бодреннее. Выспитесь, а потом на работу бодрыми и веселыми. Даже колыбельную вам сейчас я приготовил. В ней вся мудрость этого времени суток. Никаких телефонов, прочих гаджетов, только потихонечку. Радиоприемник и вне зоны доступа. Добрых снов!

забронзоветь после загара — дело, в принципе, хорошее, нормальное. А вот когда бронзовеют от положения в обществе, власти, денег — это уже совсем другая бронза. Другого качества, лично такое точно не по мне. А вот и бронзу, и серебро, и золото добуду вам в столе заказов Русского радио, подарю музыку на любой вкус и приложу к ней привет или поздравление. Пишите прямо сейчас на 8-916-003-105-7. Это номер Русского во всех мессенджерах. Также к вашим услугам Макс, Контакт и Одноклассники. Все официальные паблики Русского радио. Еще немного любимых песен, и я, Илья Крылов, начну стол заказов.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем ты

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Русское радио. Все будет хорошо.

зеркале. Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.net.

новый, но падаю. Безразличная тройная W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка. Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: будет хорошо. Новая песня на русском.
1: Давай то самое, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.